0: хорошо.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Красноярский фэн.
2: 7:03 в Красноярске. Большой всем привет.
4: Hello! Да.
2: 11 августа, как-никак, на календаре.
1: Hi.
2: Вторник.
1: Барабанные палочки.
2: Ой, ребят, вы знаете, мне вообще нравится, я когда заглядываю в календарь праздников, я думаю, а кто тот самый человек, который все это составляет?
1: Но...
2: Понятное дело, какие-то весомые поводы, но я считаю, что праздник второй молодости, который мы отмечаем сегодня, это можно тоже отнести к весомому поводу.
1: А если первая еще не закончилась?
2: Первая не закончилась, ты уже и на всякий случай праздник второй отпразднуешь, и будет хорошо. Мы же знаем, что молодежь до 45, вот вам только сегодня перевалило за порог, вы такие, господи. Понятно.
1: Продолжаем праздновать.
2: Еще ветер в голове.
1: Да. Молодой, горячий, перспективный.
2: Да, а есть же такое, знаешь, вот, что с возрастом девчонки начинают молодиться, мужики такие, мы как дорогой коньяк, мы никогда не старимся, а вы, ну да, вот вы чуть больше этому подвержены. И поэтому иногда ты встречаешь вроде как взросленькие уже, а с другой стороны, ну такие вот на хихик.
1: Шальной.
2: На хихик, вот на таком, да.
1: Да.
2: Поэтому мне кажется, короче, вообще-то это важно вот это вот не растерять. Поэтому мы с вами присоединяемся, ребят, сегодня тоже на эту волну. Классно двигаемся в этот рабочий день. Вторник, мы постепенно подходим к середине августа, поэтому есть еще капля времени, чтобы нагнать упущенное, так сказать.
1: Да.
2: Делаем это вместе?
1: Да, и подурачимся прямо сейчас под музыку.
2: Юля Майнгард.
1: Сева

0: реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: специалиста.
1: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
2: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Ой, кофе мы, конечно, сильно любим, но чтобы настолько россияне полюбили кофе, и вот 11 миллионов порций – это такой средний кофейный трафик в месяц, прикинь? Ну, в России, ни у одного человека.
2: Да, это они еще не видели, сколько я потребляю дома, когда вот кофемашину себе купил.
1: Ну, ты потому что думаешь, ты ее купил, заплатил за нее деньги, значит, она должна работать на тебе, да?
2: Вот, а все равно же встречи происходят в кофейнях. Вот, может быть, из-за этого дело все. Вот у меня там любой заказчик там на свадьбу, либо на какое-нибудь другое мероприятие.
1: Да, давайте в кофейне увидимся.
2: Я прихожу там. Ну, в любом случае, вот у тебя 2-3 вот каких-нибудь таких вот события, встречи, и вот уже у тебя 2-3 кофе.
1: А потом вы спрашиваете, а что с ведущими происходит? Откуда столько бодрости? Да они просто на встречах упьются. Ну, как бы и все.
2: Хорошо, что хотя бы кофе, а не в рюмочной встречаемся.
1: Это да. Если по-другому, но это уже как бы иной формат мероприятия. Туда тамада вам нужна, действительно. Короче, да, самым дорогим кофе остается зерновой. Кофе в капсулах, ну, как бы тоже люди любят молотый. И знаете, вот растворимым 3-в-1 тоже не пренебрегают. Потому что иногда хочется скатиться на прежний уровень и почувствовать, а как оно было. Ребят, мы надеемся, что ваше утро сегодня началось правильно. Ну, как бы, может, с кофе. Короче, с чего вы пожелаете.
2: Да.
1: Только вот не надо говорить, у меня вот эта магия утра, я там в 4:30 книги читаю. Не надо вот этот вот комплекс неполноценности в меня вселять, ну.
2: И в меня тоже, потому что я книги-то и вечером тоже не читаю. Forget.

0: Реклама.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: детей старше 16 лет. «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
1: Саша, вот такой вопрос. Если происходит какое-то стихийное бедствие, да, что как раз-таки нужно предпринять для того, чтобы сохранить свои денежки на ремонт автомобиля?
2: Слушай, ну, деньги надо либо в безнале тогда держать, либо в трусах. А что касается ремонта, ну, есть же каска с полным покрытием и так далее. Я вообще, честно говоря, не пренебрегаю страховкой и страхуюсь очень много лет. И жизнь страхую, и здоровье. У меня даже две страховки от клеща есть, чтобы ты понимал, насколько я панический. Вот. И здесь я много раз влипал в ситуации разные, когда тебя царапнули, уехали, когда на тебя что-то упало, когда тебе стекло разбили, еще что-то случилось. Всякое происходило. Да у меня вот на новой машине буквально недели две назад стекло лобовое лопнули. Ну, что делать-то? Камень прилетел, такое бывает. Ветки падают, такое случается. Катаклизмы, катастрофы какие-то. Главное смотреть, насколько широк этот полис, что он охватывает. Ну и желательно выбирать лучше страховые компании, которые имеют хороший кредит доверия, выплаты нормальные и так далее. Не всегда стоит гнаться за самым дешевым продуктом. Вот. Ну и, конечно, всякие лайфхаки надо применять, да, то есть как бы можно, допустим, брать пакетные системы, которые тоже в себя включают кучу всего. Здесь я думаю, что вот те, кто владеет новым автомобилем, особенно недешевым, они уж страховками-то не пренебрегают. Хотя знаю людей, у которых были и дома, и машины. Все это случайно сгорело. Не приведи Господь, конечно. И ничего не было страховано. Прикинь? Вот такие вот бывают плюшки.
3: Да, пока мы принимаем сообщение. Александр, посоветуйте, пожалуйста, кроссовер от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона рублей, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал.
2: В город, природа, прицеп. Ну, слушай, здесь я бы смотрел, наверное, тогда особенный конструктив. Из того, что нравится, ну, стандартная классическая тема под GR4 и кукурузеры. Наверное, 150-й бы себе не смотрел, а 200-й более-менее свежий, я бы глянул. Но в эти деньги трудно будет уложиться, пробег будет достаточно большой и полная ревизия. Но это если вот многофункциональный автомобиль прям нужен, тоже неплохо. Еще предыдущие Outlander'ы можно рассматривать. И, наверное, я бы еще похвалил X-Trail'ы, но, опять же, мы будем оговорочку делать, что вот мне больше 31-й кузов нравится, но фанаты 32-го тут тоже возбухнут и скажут: «Стань, ты еще? Мы же тоже хотим, нам же тоже нравится». Что касается корейского автопрома, не все, как говорится, то золото, что блестит. Да, оно подешевле и поинтереснее в плане комплектации. Но, допустим, тащить что-то с собой, ездить куда-то в труднопроходимые места, съезжать постоянно на природу и так далее, далеко не на всем можно. Поэтому здесь я бы остановился более-менее классической схеме, приближенным. И оставил бы, ну, вот для себя, наверное, выделил бы что-нибудь типа дизельного поджига, четвертого, зная даже все его проблемы, минусы и плюсы, я бы, может быть, его рассматривал. Это вот для себя. А если мы хотим и в пир, и в мир, еще и Infiniti посмотреть, почему бы и нет. Есть возможность хотя бы съехать куда-нибудь. Да, это не вездеход, и уж тем более не для того, чтобы таскать какие-то серьезные грузы. Но все-таки интересно. Давай дальше.
3: А, да, Саша, вот еще один есть вопрос. Александр, а как вы относитесь к автомобилям марки Ли?
2: Лисян интересные машины, просто они как-то, знаешь, для многих обывателей стали настолько однотипными. Вот это их монобровь из модели в модель. Да, это с одной стороны порода, но с другой стороны, вот сейчас обычному человеку или тебе даже, Юль, вот скажи, Ли 7 от Ли 9 внешне по фотографии. Ну, ты, скорее всего, не отличишь.
3: Нет, я как раз их, я их видела вместе и на самом деле, ну, понятное дело, что там нюансы есть, но, в принципе, плюс-минус одно и то же, да.
2: Да, они очень похожи. И вот здесь теряется какой-то вот эксклюзив, характер. Там, допустим, какие-то вещи, связанные с индивидуальностью в конце концов. Потому что человек же все равно у нас покупает такого уровня автомобиль для того, чтобы как-то выделиться. На дороге их тьма, отличить друг от друга их тяжело. Это гаджет на колесах, который не так быстро обновляется, как, допустим, у конкурентов тоже китайского производства, потому что там-то ты просто прилипаешь, как с покупкой нового смартфона. Ты купил, через 2 года он уже все успел. Чуть ли не через год они начинают устаревать. подозревать. И вот эта цена на вторичном рынке, она бьет сильно по тем, кто хотел купить прям ману небесную. Те, кто просто потратил деньги на суперигрушку, они это понимают, они это знают. А те, кто хотел эти деньги сохранить, не знаю для чего, но приумножить, ну, ребят, наверное, вам никакой транспорт нужно покупать. Такой транспорт больше теряет на вторичке, чем приобретает. Хотя по комфорту, по уровню оснащения, они открыли прямо большую вселенную для нас. Как только эти автомобили появились, многие ахнули и поняли, что реально машины могут делать очень круто. И даже китайцы. И вот меня радует, там, допустим, пневмоподвеска, которую они долго доводили до ума. Это прикольная штука. И вот в выходные я поеду на одном из премиальных китайских автомобилей в дальнюю командировку. Это будет Zeekr 9X. И вот там я как бы поеду и за рулем, и меня повезут на заднем сиденье. Я смогу вообще все попробовать. Потом расскажу, поделюсь обязательно.
3: Потому что
2: это вот
3: ждать,
2: прям,
3: да.
2: Это прям совсем новая машина. Там тоже есть свои нюансы. Тоже приведу пример. Вот человек покупал, допустим, по зиме девятку, и у многих развалились задние редуктора. От того, что они не выдерживают минусовых температур. В апреле вышло обновление, они уже приходят новые, и те, кто покупал зимой, потеряли практически 3,5 миллиона рублей вот на этом обновлении. Прикинь? То есть человек покупал за 13 миллионов машину, он ее не продаст сейчас за 10, ну, так вот с трудом, если только с натяжкой.
3: Вот, кстати, Саша, у меня был вопрос, но давай мы его перенесем на завтра насчет того, какие машины все-таки точно потеряют на вторичном рынке, а на какие можно делать ставки, условно говоря. У нас время уже
2: выходит. А я тебе сразу скажу, все самое ультрасовременное, все самое супер-супер-супер навороченное, как правило, больше всего теряет, особенно китайцам. То есть вот если ты берешь стандарт, он теряет относительно рынка немного, там, при пределах 15-20%. Uh-huh. А вот если мы берем уже премиал, тем более супер навороченные, там потеря идет глобально. Некоторые машины потеряли на вторичке в 2 раза после 3 лет эксплуатации. Uh-huh. Да, поэтому здесь надо быть готовым к этому. Вот и все. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом.

0: Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро, огромный привет. Как вы там, хочется спросить?
2: Ну как ты там? Ну как же вы там? Завтрак чемпионов, значит, вы точно будете лучше.
1: А наши российские интеллектуалы, они просто рвут и мечут. Прикинь, сборная России стала в очередной раз чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Привезли наши 7 золотых и 1 бронзовую медали. Это третья победа нашей национальной сборной на вот такой вот ИИшной олимпиаде. Вот. Прикинь, готовили команду эксперты Центрального университета, там, куда входит Т-банк, Сбер, другие. И Россия обошла участников из Китая, США и еще 102 стран.
2: Молодцы!
1: А мы тут прикидываемся дурачками. Такие, мы не пользуемся чатом GPT. Ага. Смотрите, есть люди, которые просто рвут и мечут. И говорят, что чемпионов встретили в аэропорту прям такие, как национальных героев. Приехали журналисты, глава Т-банка и так далее. Короче, ребятам вручили еще и денежную премию неплохую, между прочим. Поэтому, знаешь, вот сейчас появляются всякие там классы программирования, искусственный интеллект. И некоторые родители такие, нет, вот ребенку еще рано. А мне кажется, наоборот, надо, чтобы он был на волне и хотя бы по чуть-чуть начал понимать вот этого языка программирования, работать с ИИшкой, потому что детские версии, оказывается, тоже есть. Понятное дело, что все это должно быть дозировано.
2: Да, главное,
1: хотя,
2: чтобы...
1: с другой стороны...
2: Главное, чтобы не списывали вот у ИИ, знаешь, а то ИИ, скажи мне, корень из 121-го. Это я могу сказать. 11, ребят. Это же, ну, я
1: фух,
2: сам...
1: Я сейчас сначала задумалась немножко, потом поняла, что не все потеряно. Ребят, а у нас для вас информация на правах рекламы, которая для вас окажется приятной и очень вкусной рекомендацией. Если вот вы сейчас движетесь, а наверняка, если вы нас слышите, вы все-таки в дороге, не успели позавтракать, то заезжайте во «Вкусная точка», там можно взять сладкий завтрак. Кстати, там новинки. Пирожок «Лесные ягоды крем-чиз», такое хрустящее тесто и вот это сочнейшее начинка из лесных ягод с надежным... Ой, господи, да и с надежным, и с нежным крем-чизом.
2: Вкуснятина. А если хочется чего-то холодного, то можно взять мороженое Айс Делюкс карамель, маршмеллоу. Натуральное, кстати, цельное молоко, густой карамельный топпинг и яркие голубые и розовые маршмеллоу, которые можно добавить по своему вкусу.
1: Заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Пирожок от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусно и точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва, Украин 102-770-025-1755.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в Российской Федерации могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до уплаты штрафа. С распоряжением Кабмина ознакомился ТАСС. Ранее в МВД отмечали, что за 60 дней водители могут выехать за пределы России. Россияне впервые перешагнули отметку в 100 килограммов мяса в год на человека, пишет лента «Дня». В 2025 году среднее потребление мяса и мясопродуктов достигло 100,7 килограмма. Больше всего вырос спрос на мясо птицы – до 26 килограммов на человека в год. Говядины и телятины россияне съели примерно столько же. Колбасы и мясные полуфабрикаты тоже почти не изменились в рационе. Осенние каникулы у школьников окажутся длиннее зимних. Дети, которые учатся по школьной программе с четвертями, будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных и 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства, осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимой же школьников ждут 11 дней отдыха с 31 декабря по 10 января, пишет газета «Ру». Хоккей в этом году для красноярских болельщиков начнется 3 сентября. Красноярский «Сокол» полетит в Норильск, где встретится с одноименной командой. Обе в прошлом году пролетели мимо плей-офф, заняв 17-ю и 30-ю строчку, соответственно, по итогам регулярки. Полный календарь матчей ВХЛ будет опубликован позже. В этом году из турнира выпадает команда «Челны». Красноярский «Сокол» на протяжении прошлогоднего чемпионата выступал с переменным успехом, добывая длинные победные серии и затяжные периоды поражений. В середине регулярки клуб сменил главного тренера. С поста уволили Льва Бердичевского. На его место вернулся Александр Титов, пишет НГС-24. В Барабаново после масштабной реставрации накануне открылась церковь Параскевы Пятницы. Один из старейших деревянных храмов Красноярского края и памятник архитектуры 19 века вновь принимает посетителей. За последние несколько лет территория вокруг церкви заметно преобразилась. По пути к храму появились прогулочные зоны, навигация, малые архитектурные формы и места для отдыха. После открытия представители власти, туристической отрасли и экскурсоводы обсудили дальнейшее развитие Барабаново. В планах создания визит-центра и продолжение благоустройства территории. Сегодня деревня постепенно становится одним из интересных туристических маршрутов края, а восстановленный храм – его главной достопримечательностью, пишут «Горновости». Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Ага! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 23. Скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.06 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов уже на связи. Новый час. Это Юлия Майнгард.
1: И это Сева Бельмасов. Доброе утро. Сегодня вторник, 11 августа. Ой-ой-ой. И знаешь, что я увидела? Оказывается, в нашем красноярском гольф-клубе, вот тот сам, та самая Юдинская долина, 20 августа можно будет поиграть в гольф.
0: Так, смотри. Серьезно? Забавно, что это гольф-клуб, и можно только 20 августа. Или
1: нет, подожди.
0: Специально.
1: Нет, короче, я не договорилась. Я не договорила. А можно поиграть в гольф под звездами. Там прям событие классное планируется. Я вот просто буквально об этом недавно узнала и решила сразу вам обо всем рассказать. Был такой вечер в июле этого года. Отзывы максимально теплые. Смотри, светящиеся мячи и лунки. Все это такое под звездами, да, в темноте. Такой космический вид придают игре. Там будет саксофон, фуршет. И
0: ой,
1: пошел
0: хорошо.
1: Играть хорошо. Ну все, как бы прилично все. Извините меня, гольф, да?
0: Ты играла в гольф?
1: Я однажды играла только в гольф, да.
0: Я играл в мини-гольф, знаешь, ну, вот такой вот, как игрушечный. Так вот, я хочу сказать, ни хоккей, ни гольф, все, что вот нужно держать в руке какое-то вытянутое, продолговатое, кроме микрофона, у меня не получается.
1: Это не твое, да?
0: Не мое. Mm-hmm.
1: Ну, как бы ладно, пользуйся своими сильными сторонами. Кроме того, там будет приглашенный астроном, он в мощный телескоп даст всем посмотреть, понаблюдать, а между прочим, август — это такой месяц метеорных дождей, поэтому нам обещают, будет действительно чем заинтересоваться.
0: Круто, а со скольки эта вся история
1: начинается? А ты смотри, вот вы заходите на сайт гольф-клуба «Юдинская долина». Во-первых, и билеты можно приобрести, да, это не рекламная информация, просто я однажды была в «Юдинской долине», не на этом мероприятии, но как бы на подобном, мне так впечатлило, я думаю, ну почему бы вот разнообразить досуг таким образом?
0: Да нужно разнообразивать или разноображивать, в общем, делать все то, что вы хотите делать, в принципе, если даже не пробовали. Поэтому, друзья, дальше музыка идеальная, подходящая к гольфу, да, она называется Lowly.
1: Не, мы не знаем, она подходит или нет, но пусть будет да.
0: Подходит, конечно, как лунка практически.
2: Завтрак чемпион.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Расмир Роман Александрович. Огранный по 340-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
5: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 8:17 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжается завтрак чемпионов. Ну а что у нас еще происходит? Это такая достаточно интересная история. Грабитель проник в дом Ким Кардашьян.
2: О, ну не, ну понятное дело, там столько богатства наверняка. Так, что произошло дальше?
0: Ну, это было в Лос-Анджелесе. Во-первых, полиция арестовала мужчину сразу же, да, по подозрению в ограблении ее дома. По версии следствия, он проник в дом и похитил один из автомобилей. Да, об этом сообщает газета из Лос-Анджелес. Личность задержанного не разглашается. Слушай, нам кто-то так звонит, может быть, мы ответим даже.
2: Давай.
0: Так,
2: может, есть что сказать насчет Ким Кардашьян?
0: Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте. А у нас такая ситуация. СНТ Родничок.
0: Ага, все, я понял. В СНТ Родничок Ким Кардашьян точно не проживает.
2: Да, ну мы обязательно с вами поговорим. Повисите, пожалуйста, на линии. Сделаем это после эфира. Собственно, я так понимаю, все, да? Все нормально с ней? Стачка, все хорошо?
0: Ну, во-первых, злоумышленнику удалось, во-первых, пробраться в особняк. Я не знаю, как это произошло. Потом, когда не было владельцев самих Кардашьян семьи. И сама Ким вместе с детьми проживает сейчас вообще в другом месте, потому что в особняке идет ремонт. Вот. А, кстати, недавно еще и один из американцев украл трехмесячную кошку Магнолию из зоомагазина и, в общем-то, отправился вместе с этой кошкой грабить банк.
2: Это, знаешь, какой-то амулет, видимо, в виде поддержки, что ли. Короче, у меня, знаешь, немножко другая история про Китай. С Кардашьян все понятно. С ними там, знаешь, одной машиной меньше, другой больше, как бы особо не убудет. А китайцы, они немножко уже как будто бы познали дзен или, может быть, чуть больше поняли этот мир. Короче, они решили искать, какими способами еще можно пить китайский чай. Так
0: какими?
2: Вот сейчас набирает популярность новый способ. Китайцы кладут живую лягушку в стакан, а затем пьют из него, ну, собственно, с живой лягушкой. Говорят, этот способ связывают с традиционной китайской медициной, местными какими-то кулинарными обычаями. И действительно есть, знаешь, такая нарезка из видео, где люди из большого стакана с лягушечкой внутри пьют этот чай. Просто вот так вот хочется сделать. Ну, ты понимаешь, ради здоровья. Мы, конечно, готовы на многое, но на такое точно нет.
0: На такое мы точно не готовы. Знаешь, на что мы еще готовы?
2: На что?
0: На информацию на правах рекламы. Что точно можно, что точно можно попить и вообще с большим удовольствием? Это, наверное, утренний кофе какой-нибудь. Это, может быть, Bumble Tea, который точно продается во вкусной точке.
2: А я вчера пила Bumble Tea.
0: Вот, видишь, если вы едете сейчас там на работу, на учебу, вообще быстрый, сладкий завтрак или утренний перекус, он точно вам поможет. Например, если вы возьмете пирожное, лесные ягоды, крем-чиз, хрустящее тесто,
2: это
0: сочную
2: пирожное,
0: начинку.
2: Это пирожок такой.
0: Ну, это же для меня одно и то же, я же из деревни. А если хочется чего-то холодного, берите мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу.
2: Там, короче, натуральное цельное молоко, там густой карамельный топпинг, вот прям нулили вам по полной программе. И такие яркие голубые и розовые маршмеллоу, которые можно добавлять по своему вкусу. Заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43 во Вкусно и точка. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении Вкусно и точка 6+. ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
11: О, а это что за кнопка?
12: А сколько он ест?
11: А он точно самый безопасный?
12: Он и это может?
13: Да ну, не верю.
10: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
14: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
10: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
14: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-200-43-76-96.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 8:29, да уже и половина случилось, пока я это говорил, 9-го. И что же у нас на дорогах? 3 балла по оценкам Яндекс. Юль, ну я, видимо, передаю тебе бразды правления, потому что у меня здесь на правом берегу только Коркинский мост в сторону левого берега, да, он же 3 семерки, затруднен немножко.
2: Ну, ты знаешь, я с удовольствием принимаю эти бразды правления, потому что люблю все это дело. Да, передвигаемся на левый берег. Здесь как таковых особенных проблем нет, за исключением второй Брянской. На спуске к кольцу немножко страдает локально МРЧК от Робеспьера до поворота на Свободный проспект. Кроме того, Лесопарковая в направлении выезда на Свободный, ну там на Лесопарковой ведутся дорожные работы, наверняка вы знаете, и выезд с Октябрьской. А вот сейчас, обновив карту, поняла, что стоит у нас Металлургов от улицы Николаева до Пограничников, мы с вами тянемся, и Истинская в направлении Коркинского моста. От Яндекса 4 балла. Мы желаем вам счастливого пути. Спешим напомнить, что каждое буднее утро мы с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом из Екатеринбурга, встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка». Саня на 2 недели ушел в отпуск, поэтому мы слушаем повтор. Но если у вас за это время накопились какие-то вопросы или накопятся, то пишите их нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» в специальный раздел «Встречка».
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
2: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск ФМ.
3: 8:37 в Красноярске. Завтрак чемпионов продолжается, а у нас достаточно острые новости, потому что прямо сейчас наш радиослушатель Павел позвонил и рассказал такую историю о том, что в СНТ Родничок, который находится, я так понимаю, что в Солонцах, да, как я посмотрел по карте, уже около суток нет света. Да, там, между прочим, находится 800 домов, и, в общем-то, это ситуация, которая, ну, должна быть озвучена, я думаю, что в нашем эфире абсолютно точно. Что же происходит, как нам поведал сам Павел, то, что история исключительно начинается от самого СНТ, и делают они это из-за того, что кто-то из...
4: Из жителей не заплатил за свет. Вот это.
3: Да, не заплатил за свет, а страдают от этого абсолютно все.
4: Поэтому мы надеемся, что эта история действительно обретет какой-то исход. Надеемся, этот исход будет положительным. Поэтому, ребят, вы там держитесь. Что касается, кстати, Солонцов, у меня там живет знакомый, наш с тобой отчий. Да. Женя, тебе привет, если ты слушаешь.
3: Новой машине.
4: Да, классный, который хотел. Он нам регулярно рассказывает о том, что там происходят какие-то катаклизмы. То свет отключают, то воду, то там проезд перегораждают. И он говорит, просто какое-то выживание получается. Поэтому мне кажется, Солонцы, во-первых, они так разрослись сейчас заезжаешь, и там просто какой-то город в городе получается.
3: Точно.
4: Ну, ребят, там столько жителей, создайте, пожалуйста, какие-то удобства, надеемся, что действительно наша тема будет услышана.
3: Вот, я, кстати, еще и посмотрел, немножко ответвление, посмотрел вообще, законно ли это делать. Нет, нифига это незаконно.
4: А, да? То есть СНТ... они просто проучить решили?
3: СНТ не имеет права отключать свет всем жителям, включая тех, кто платит вовремя из-за долгов отдельных неплательщиков. Полное прекращение подачи электроэнергии всему товариществу со стороны энергосбыта возможно только при наличии общего долга у самого СНТ.
4: ЖКХ,
3: вы
4: что творите?
3: Вы что вытворяете? Отдайте света. Все?
4: Я все сказала. Я
3: тоже все. Я тоже все, поэтому давайте включим музыку.
2: Красноярск FM.
5: Am I even recording shit right now? Oh, that could be a disaster. I'm gonna take it anyways, though. Yeah.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Nightcar24.ru.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Итак, сообщение есть из группы ВК. Александр, здравствуйте. Шкода Суперб Универсал на механке. Стоит ли брать?
3: Ну, интересный вариант вообще на самом деле. Единственное, база длинная. Надо привыкнуть к тому, что это низкий и длинный автомобиль. Суперб очень комфортная тема. Если хочется что-то вот с таким же комфортом, но не упираясь в универсал, можно еще посмотреть Passat CC. Или же посмотреть уж раз на то пошло олтраки. Там тоже тема интересная. Но, к сожалению, коробки там были, только роботы. Если мне память не изменяет. И с этими роботами вообще всяких неприятностей. А так на механике супер. Еще можно посмотреть на базе Octavia, сделанной на 1.8 универсал на полном приводе. Была такая тема интересная, да, тоже на долгосрок неплохо, но, опять же, возвращаясь к вопросу по коробкам, подшипникам и так далее, определенные переработки будут производиться. Так же, как, скорее всего, и по Супербу. Но по комфорту, особенно на Донике, он реально интересен. Давай дальше.
2: Очень нравится Nissan Тиана. Причем как первое поколение, так и второе. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу авто в целом.
3: Тианы, на мой взгляд, составляли очень неплохую конкуренцию и добавляли пичика в этот класс, потому что там долгое время главенствовала только камрюха, а потом еще и Аккорд туда добавился. Но вот у Тианы есть козырь в рукаве, он гораздо интереснее для пассажиров второго ряда. Одно время отсутствовали комплектации с управлялками климата и своими вот этими игрушками для задних пассажиров, а потом добавились. Но те, кто думает, что покупая Тиану, они покупают Infiniti M-серии, сразу расстрою, это не так. По надежности не совсем то пальто получилось. Вариаторы тоже как бы тема такая под вопросом. Передняя подвеска слабовата. Но в целом свои деньги получается очень просторный. Интересный автомобиль этого класса. Пробеги большие сейчас и придется выбирать уже по конечному состоянию или хотя бы с чистой историей. Я бы не сказал, что это чудо. Оценочка на четверку с минусом. Если больше цените управляемость или там ликвидность, надежность, это немножко другие машины. Давай дальше.
2: Александр, правильно ли понимаю, что если часто ездить по бездорожью, то лучше взять X-Trail, если город-пригород, то Кашкай?
3: Ну, Кашкай, мягко говоря, тоже не... Да и X-Trail не для бездорожья. Мы рассматриваем бездорожье в плане там съехать на пикничок, проехать до сада, может быть, там грунтовки 5-6 километров. Это одно. Если мы планируем какие-то рейды, выезды в поля, там, где дороги уже подразмыло или наоборот, их там нет просто. В лес уехать, это вообще другой класс автомобилей. Поэтому, да, если вы часто будете пользоваться хотя бы системами полного привода и более интересным дорожным просветом, тогда да, берите X-Trail. Но Кашкай, на мой взгляд, на каждый день себя больше оправдывает. То есть эта машина более интересная в городе, по расходу она интереснее, да и по вопросам. Там и комплектацию подобрать проще, потому что бюджет будет не такой. Если брать более-менее свежий X-Trail, бюджет будет неприятный, мягко говоря. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Партия «Яблоко» не примет участие в выборах в Госдуму, пишет газета «РУ». Фракцию сняли по решению Верховного суда за нарушение закона об интеллектуальной собственности во время предвыборной агитации и призывы к нарушению территориальной целостности России. Заседание накануне продлилось больше 8 часов, пишет газета «РУ». Издательства приостанавливают поставки книг на маркетплейсы после атак беспилотников. Независимые издательства рассматривают возможность продавать продукцию через собственные сайты и книжные магазины, а крупные издательства переходят на отправку заказов со своих складов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Участники рынка считают, что из-за ситуации оборот онлайн-продаж книг по итогам года может снизиться на 5-13%, а рост расходов также может привести к повышению цен, сравняв их с расценками розницы. За вторые выходные августа по всему Красноярскому краю задержали 123 нетрезвых водителя, сообщили в ГАИ. Отмечается, что 5 нарушителей попались на повторной езде в состоянии опьянения. Кроме того, дорожные полицейские отстранили от управления 39 автопьяниц, не имеющих водительского удостоверения. Всех привлекли к ответственности, им грозит штраф и лишение прав. Если вы заметили такого водителя на дороге, в ГАИ настоятельно рекомендуют передать данные о нем по телефону «Синей линии» 263-10-19, пишет Ньюслаб. В Красноярске начала работать горячая линия по выбору школьных товаров. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы и канцелярских принадлежностей. Получить консультацию можно по телефону 226-89-50. Также круглосуточно работает единый консультационный центр 8 800 555 49-43. Горячая линия будет работать до 21 августа, пишут Горновости. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в его карьере. Лента уже собрала 1,104 миллиарда долларов в мировом прокате, обойдя «Возрождение легенды» и «Темного рыцаря». Это вывело Нолана в топ-3 самых кассовых режиссеров всех времен. Больше только у Спилберга и Кэмерона. Также это самый прибыльный фильм для Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттисона, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 82.60, евро 95.29. Алина Старцева, служба информации.
3: Информация на правах рекламы.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: О погоде в столице Сибири. Прямо сейчас в Красноярске плюс 17 градусов, ну а днем температура разыграется до плюс 25. Комфортные порывы ветра 3-5 метров в секунду делают так, чтобы мы еще насладились остатками этого лета. Друзья, всем хорошего настроения.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов 4 минуты в Красноярске. Большой всем привет!
2: Да, действительно, друзья, большой всем привет. И, кстати, очень приятно то, что этот привет я передаю в очень чистой одежде, сам помытый, да, побритый. А в ближайшее время...
1: Я сейчас немножко аж поперхнулась от этого.
2: Нет, не надо поперхнуться, и вот, в общем-то, что ты делаешь, да? Потому что в ближайшее время с 14 августа по 16 воды в Красноярске не будет во всем Октябрьском районе, в части железнодорожного, в той части, где я проживаю, между прочим, в центральном районе, в советском районе, ну, в части советского, также в поселке Солонцы, в Минино, в Бугачево, в Шамани, в микрорайоне Новоленд и Живем.
1: Прищина... Давайте отметим, подожди, холодной воды
2: холодной
1: не будет,
2: воды.
1: Да.
2: Ну, это вообще первоочередное, что под кипяточком помыться.
1: Ну, ладно, там разбавится, что, короче, холодной воды не будет.
2: Ну, да, да.
1: А, у нас уже, я живу в центральном районе, и у нас уже, ну, горячую воду, понятное дело, отключали в июле. Но у нас были плановые работы, отключали еще и холодную воду. Видимо, будет второе отключение. Мы тут порешали, что это повод съездить к родственникам.
2: Это обязательно, просто съездить к родственникам.
1: Давно не видел,
2: во-первых. Во-вторых, они уже урожай собрали. То есть просто приехал, и вот еще и какие-то закатки, баночки, может, тебе дадут. Только не забывайте возвращать банки. Это вообще первоочередное, знаете.
1: Я всегда так делаю.
2: Это, ладно, в банке кредит можно, ну, не всегда возвращать. А вот банки родственникам.
1: Слушай, ты свои вот эти непрошлые советы оставь при себе. Слушай, у меня есть еще одна красноярская информация для любителей цирка. Вот все думали, ну когда наш красноярский цирк отремонтируют? Вот хочется уже сходить посмотреть.
2: Ну да,
1: кстати. Ну, как-то он стоял-стоял. Нашли подрядчика. Московский подрядчик займется реконструкцией цирка. И работы начнутся в 27-м году и завершатся к лету 2030 года.
2: Ух ты.
1: Ну да, достаточно еще не скоро, но цирк станет больше. Будет вмещать 1750 зрителей, артистов, сотрудников. Говорили, что его там прям таки расширят. Ну и на реконструкцию выделят 3 миллиарда рублей.
2: Обалдеть. Но цирк вообще, это знаешь, это мое детство. Вот это вот.
1: Ну, мое тоже, да.
2: Попкорн, запах животных.
1: Горячая кукуруза. Все это смешивается. Красота получается. Ну, а что действительно вкусно и, кстати, очень приятно в плане аромата, это, знаешь, вот какой-нибудь пирожочек такой, кофе, особенно утром, вот для меня лично это прям такие идеальный настрой, потому что я без кофе день вообще не начинаю. Я, конечно, себя ограничиваю во всяких вот этих булочках, круассанах, но выпечка это мое все. Если вы такой же человек и сейчас, может быть, двигаетесь на работу, то вот быстрый сладкий завтрак, это утренний перекус, это прям самое топ. Заезжайте во вкусные точки, это информация на правах рекламы. Там появились классные новинки для небольшого перерыва. Например, наш такой рекомендацион – это пирожок лесные ягоды крем-чиз. Там хрустящее тесто и просто невероятно сочная начинка. Лесные ягоды. Все это с крем-чизом получается невероятно вкусно. Ну и кофе, конечно же, к этому.
2: Да, а я люблю что-нибудь посытнее. Например, панини тоскану, два бифштекса из рубленой говядины, тидугучи, сыр, томат, рукава, соус с базиликом. Вообще в теплой, пейте то, что вообще мне доктор прописал. Заезжайте на Красноярский рабочий 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+, ООО, система ПБО, город Москва, ОГРН 102-770-25-17-54.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
9: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Распродажа пуховиков «Вахара».

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Огранный подъезд 4540 223 214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ты бы смогла идеально спеть на любой свадьбе, ты знаешь?
1: Так я это и делаю.
2: Чем ты занимаешься, да? В общем-то, интересная новость для нас с тобой особенно. Полицейская вышла замуж за парня, которому она вынесла дверь вместе с собором. Пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, и силовики случайно вломились не в ту квартиру. Да, в итоге полицейская ушла туда, ну, а точнее, оттуда с номером телефона парня. И, как мы понимаем, не зря. Мне кажется, буквально готовый сценарий для вообще романтической комедии.
1: Ну, разве можно пользоваться вот таким вот образом служебным положением?
2: Ну да, конечно. Ну, она загладила свою вину тем самым.
1: Я, во-первых, представила ее, ну, та, которая взяла дверь, сняла ее с петель, поставила в сторонку. Мальчик мой, подойди-ка сюда.
2: У него не было шансов. Он и телефон отдал,
1: да.
2: И предложение руки и сердца.
1: Так, а может, ему такие и нравятся? Может, он себе маму вот такую искал, которая, знаешь, она и дверь, если что, с петель снимет и защитит ее. Ну, как бы все будет хорошо с ней, он в безопасности.
2: Слушай, ну, ребята, вообще, в любом случае, желаем только счастья в личной жизни, да, понимаем, что точно у них все будет безопасно.
1: Я почему-то
2: он
1: думаю...
2: Он за ней, как за каменной стеной.
1: Это точно. Я думаю, что их дети будут, знаешь, такие активные на спорте, они конкретные. Ну, знаешь, вот есть такие вроде маленькие еще, а им уже барсетку вручи, он просто Михаил Павлович какой-то
2: все,
1: такой.
2: Все потихонечку.
1: Да, все нормально, хорошо.
2: 200 маленький.
1: Да. Кстати, в детском саде моего сына, вот в саду, вернее, моего сына, есть такой мальчик, я на него смотрю, и реально, то есть ему вот крузак очень сильно подходит, который лучше не 200, лучше 100 такой, да, чуть постарее. Барсетка и обязательно кепи вот это вот. Это, ну, все, это готовый образ уже.
2: Предлагаю сделать у вас вечеринку в детском саду в стиле 90-х.
1: Ребят, ну а если ваш ребенок залипает в телефоне, очень мало двигается, это вообще проблема сейчас повсеместная, и кто-то на нее обращает внимание, а кто-то такой, ну, ладно, пустим на самотек. Вот этого делать вообще не надо, вот потом такого хапанете, и у нас для вас информация на правах рекламы. Меняйте виртуальные игры на настоящие победы. Академия спорта «Я чемпион» приглашает детей на футбол. Набор открыт от 3 лет, занятия проходят в теплом спортивном манеже, а тренировки ведут профессиональные тренеры с лицензиями от, между прочим, Российского футбольного союза. Первая тренировка бесплатна, а для лучших воспитанников, вы только представьте, есть возможность стажировки в футбольном клубе «Краснодар».
2: Wow.
1: Если покупаете один абонемент, получаете в подарок футболку. При покупке 2 абонементов для одного воспитанника форма в подарок. Классно, очень
2: нравится.
1: Даже приятно. Подробности по телефону 296-5707, Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Водолей – больше, чем сантехника, котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9 часов 27 минут в Красноярске. Мы проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса тройка.
3: Юль, ну, на правом берегу все еще Коркинский мост стоит в сторону лево, ну и обратно в том числе. И, кстати, я выяснил, что происходит на пограничников. Там дорожно-транспортное происшествие, два ряда, в общем-то, из-за этого заняты.
2: Передвигаемся на левый берег. Основное затруднение – это вторая Брянская на спуске к кольцу. Улица целиком в направлении кольца забита. Лесопарковая, как мы уже с вами говорим несколько дней подряд, от кольца в направлении Свободного проспекта, там дорожные работы ведутся. Есть пробка на Северном шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова, особенно в сторону Дрокина. И это все основные затруднения. Мы желаем вам счастливого пути в этом, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь безопасно. Ну и, собственно, помните, что каждое буднее утро в 8:45 мы встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка» и обсуждаем интересующие вас автомобильные вопросы с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Если есть вопрос по тачкам, то звоните по номеру 320600, либо пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ». У нас есть также Макс, номер плюс 7-933-333-2962.
1: Красноярск.

0: Джессики Эйв, она исполнила роль Лаванды Браун в фильме «Гарри Поттер». И она говорит, конечно, кинокарьера – это все прекрасно, но извините меня, мне как бы уже 39.
1: Кушать-то хочется.
0: Да, часики тикают, кушать хочется. И она создала аккаунт в марте прошлого года. Деньги ей потребовались на ремонт жилья. Она говорит, что ты какой-то такой ремонт дорогущий затеяла. Ну, в общем, а имидж у нее был такой милой актрисы. Это называется baby face. А многие мальчики любят такое.
1: Вот.
0: Артистка заявила, что эротического контента не будет в моем блоге. Не будет.
1: Пока
0: вот как
1: что?
0: Не просите.
1: Пока не решу поменять машину.
0: Да, да, да. Она публикует на странице видео, на которых расчесывает свои длинные волосы. Несмотря на это, получает от подписчиков какие-то, извините меня, непристойные сообщения. Спустя 2 месяца работы признавалась, что чувствовала, ну, какой-то стыд, но воспринимала это как признак профессиональной несостоятельности, поэтому надо продолжать заниматься блогом. Что она и делала. Короче, она и ремонт сделала, и машину она поменяла, и все у нее, в принципе, в финансах хорошо.
1: Ну да. А волосы-то у нее действительно длиннющие. Могла бы, если что, ну, на крайний случай их продать.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» –

0: когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9:48, а нам есть что с вами обсудить, допустим, события сегодняшнего дня и предстоящие события.
1: Давайте.
0: Итак, вот мне нравятся всякие променады, особенно в наушниках по городу, но можно отправиться на городскую пешеходную экскурсию без наушников под названием «Каникулы в духовном училище». Значит, такая экскурсия расскажет историю Красноярского духовного училища, а сегодня в этом здании располагается хореографический колледж. И вот пока студенты на каникулах, можно будет заглянуть туда, пройтись по коридорам, лестницам. И говорят, что вот эти коридоры, они помнят там и семинаристов, и домовую церковь можно будет посетить. Ну, короче, интересно. С 19 до 20.30, 12+, ограничение возрастное. Заходите на сайт welcome.krsk.ru, и там вот можно приобрести билеты. Что касается...
1: Рекомендацион.
0: Да, однозначно. Что касается последующих дней, вы можете еще зарегистрироваться на благотворительный забег, который у нас пройдет уже совсем скоро. Смотрите, в Татши в парке 13 августа в 19:00 мы с вами бежим либо 1 километр, ну это так, для новичков, для семейных команд, либо 3 километра, либо 5 уже для опытных бегунов.
1: Так.
0: Могут все желающие от 14 и старше принять участие, а вот если у вас дети помладше, то только в составе семейных команд. Нужна регистрация и обязательный дресс-код, кстати, одежда или какой-нибудь аксессуар фиолетового цвета.
1: Ну, прикольно, прикольно. Цвет королей.
0: А, да? Я не знала, кстати, об этом.
1: Ну, это один из самых редких.
0: Ты придумал сейчас, да? Понятно. Мой цвет, еще бы сказал. Короче, ну и завтра в Доме дружбы народов мы с вами можем послушать народные сказки. В амфитеатре парка Покровский. Вот я планирую туда завтра сходить, потому что живу недалеко оттуда. В 20:00 на Караульной горе пройдет уже такой традиционный ежегодный вечер сказок. Там актеры театров читают на русском языке русские сказки, чувашские, армянские, якутские, башкирские. И все это под оркестр.
1: Это очень круто. Я думаю, что там, во-первых, можно и с детьми.
0: Да, не то, что можно туда, нужно с детьми идти.
1: Да нет, можно и самого себя в детство обратно окунуть.
0: Ну да, это иногда полезно. Поэтому, ребят, прибегайте. Пока у нас есть солнечные дни, надо пользоваться.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать единый стандарт страхования от атак БПЛА. Депутат Сергей Миронов рассказал газете «РУ», что предложил Верховному суду заняться вопросом добровольного страхования имущества граждан от последствий атак дронов. Новая система страхования должна охватывать ущерб как от прямого попадания БПЛА или падения его обломков, так и от взрывной волны, пожара и, что особенно важно, последствий работы систем ПВО. Такой стандарт позволит установить понятные правила признания страхового случая и защитит права граждан, заявил Миронов. По его словам, сейчас практика страхования имущества от последствий атак беспилотников ставит под сомнение защиту интересов пострадавших граждан, потому что страховые организации по-разному определяют объем страхового покрытия. Более 107 миллионов рублей за 6 лет именно такую сумму украла у клиентов сотрудница банка в Красноярске, которую признали невменяемой. Она разработала сложную, продуманную до мелочей схему, рассказали в прокуратуре. Женщина подделывала заявления, платежные поручения и доверенности от имени клиентов. Руководство и коллеги доверяли сотруднице, а клиенты ничего не подозревали. В итоге жертвами схемы стали 11 человек. По делу провели комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Женщину признали невменяемой. Прокуратура направила уголовное дело в суд, пишут РИА Новости. Многострадальный красноярский цирк отремонтирует компания из Москвы, пишет НГС-24. Реконструкцией займется московская арт-стройтехнология. Компания также участвует в реставрации здания МГУ. На ремонт цирка выделят 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Подрядчик должен не только восстановить здание, но и разработать проектную документацию. На ремонт подрядчику отвели 1413 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Она совпадает с датой подписания. 5 августа текущего года. Исходя из этого, завершить реконструкцию Красноярского цирка должны к июню 2030 года. Красноярцам предлагают необычным способом помочь животным из приютов, пишут Горновости. 13 августа в Татышев-парке пройдет благотворительный забег «Нам не фиолетово». Вместо стартового взноса участникам предлагают принести корм, медикаменты или другие необходимые вещи для животных из приютов. На выбор будут три дистанции. 1 километр для новичков и семейных команд, 3 километра для легкого бега или ходьбы и 5 километров для более подготовленных участников. Старт в 19 часов у триатлон-центра на восточной стороне острова Татышев. Обязательная деталь – одежда или аксессуар фиолетового цвета. Возрастное ограничение – 14+. И о валюте. Доллар 82,60, евро 95,20.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: В городе сейчас плюс 19 градусов. Сегодня днем переменно облачно, температура до плюс 25.
3: Новая музыка в секрет.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
2: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярске 10.03. Доброе всем утро.
2: Доброе
1: здесь
2: всем
1: завтрак
2: утро.
1: Чемпионов. Юль Майнгард.
2: И Сева Бельмасов. Юль, а ты вообще любишь малину?
1: Ну, не особо. Я, к ягоде вообще нейтрально отношусь.
2: Ну, потому что сейчас, может быть, сезон, может, ты полюбишь эту историю.
1: Или что, ты... надо? Скажи. Скажи сразу, что надо.
2: Можно полюбить малину, потому что в Москве начали продавать малину по 5000 рублей за 100 грамм.
1: Ее можно разлюбить, мне кажется, в этом случае. Потому что, когда что-то очень дорого, ты думаешь, да, не так и хотелось.
2: Ну, ладно, это вообще-то редкий сорт, княженка, это такая аристократичная малина. Килограмм обойдется всего лишь в 55 тысяч рублей. Стоимость сопоставима с черной икрой или фуагра.
1: Стоимость несопоставима с черной икрой, мне кажется. Если сравнить грамм икры и грамм малины, как будто вторая немножечко даже выиграет.
2: Да, да. Настолько высокий прайс обусловлен коротким сезоном и сложным ручным сбором, вот, в общем-то, ягод.
1: А может
2: Но на вкус они напоминают малину и ананас. Ну, можно же просто взять обычную малину и обычный ананас.
1: Смешать,
2: и смешать, и получится, вот, пожалуйста, варенье.
1: Это как говорят, там же оно у нас внутри, все равно все перемешается. Там внутри вообще без разницы, что. Слушай, ну а может быть, эта малина только в Москве так дорого стоит, потому что в Москве нишево все, и там даже нишевый бег.
2: Да.
1: Я сейчас говорю про забег по торговому центру ночью. Короче, в Москве придумали такую историю. Совсем скоро, в ночь с 14 на 15 августа, там реально забег в торговом центре произойдет. Все покупатели уйдут, туда придут бегуны. И просто по приколу реально будут устраивать забег по ночному центру. Также, конечно же, призы и подарки, медали самым лучшим и прочее. Ну, то есть, мне кажется, сейчас люди все настолько на этом беге помешались. С одной стороны, это прикольно, то, что вы за ЗОЖ, то, что вы, вот, люди, которые в моих рекомендациях попадаются и портят мне нервную систему и психику, начинаете бегать в 6 утра не знаю, сколько километров. Вы прекращаете нас вот таким вот образом унижать, я уже не знаю.
2: Не забывайте, что от себя не убежишь.
1: Мы только что коробку шоколадных конфет открыли, а тут и вы в ленте, ну, сколько можно. Но вы знаете, все это прекрасно, и, конечно, иногда хочется... Ну, все же, давайте будем честны, полакомиться чем-то вкусным, а может быть даже и очень сытным. Если на завтрак вам нужен, ну, не просто кофе, а прям таки наборчик плотный, то для вас рекламная информация. Заезжайте во «Вкусная точка», там однозначно есть из чего выбрать. Я вот открыла меню, значит, мой взгляд упал на Big Chicken Burger кунжутный. Я вообще обожаю кунжут, я невероятно люблю кунжутный соус, поэтому вот эта история точно моя. Там такая хрустящая куриная котлетка, сыр эмендель. Свежие овощи, жареный бекон и тот самый нежный кунжутный соус. Либо вы можете попробовать что-нибудь другое. Там есть панини Тоскана из нового меню. Это два бифштекса из рубленной говядины, сыр, томат, руккола и соус с базиликом. Что-то такое вот, да, на интересном. А если любители вы все-таки такой легкой остринки, то, пожалуйста, чикен карри ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. В общем, заезжайте во «Вкусная точка» на Красраб 195, Молокова 43 или Перенцова 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+». ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
3: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
3: Ох, ну что же, прямо сейчас продолжается завтрак чемпионов. И, между прочим, вот это вот ИИ и все эти GPT, они не такие уж и точные. Один из пользователей решил найти, где же находится на его машине кнопка включения круиз-контроля на Volkswagen Golf. И чат GPT перерисовал фото, которое ему прислали, чтобы скрыть свою ошибку. Мужик вот спросил, как включается круиз-контроль, и GPT ответил, нужно нажать кнопку ON, хотя такой кнопки на руле нету, там есть только от 0 до 1. Когда мужик отправил более четкое фото руля и добавил на изображение кнопку ON и продолжил настаивать на своей версии. Говорит, руль у вас неправильный. Что это вы тут таким пользуетесь?
4: Ну, вообще, чат GPT — это вот такая история интересная. Его же, ну, по крайней мере, платную версию можно настроить под себя. И он будет общаться с тобой в том ключе, который тебе нравится. Если он, если тебе нравится, что общаются, допустим, конкретно, и такие, так, ну-ка, взбодрился, быстро, там, слюни свои вытер, вот, он будет с тобой так общаться. Допустим, со мной чатик GPT общается так. Конечно, я понимаю ваши чувства, мне очень жаль вас там, но... И вот совет свои предлагает. Поэтому здесь, конечно, дело все в настройках. Но с другой стороны, как бы свято верить вот этому бездушному существу не стоит. Особенно, что касается технических моментов. Я, на самом деле, без чатика GPT недавно искала реально эту кнопку круиз-контроль. У меня тоже Volkswagen. Честно признаться, я так и не нашла. Мужик, видишь, тоже не нашел, да? А поэтому что? Может быть, все-таки по старинке, ну, как бы, в сервис, нет? Вы больше не рассматриваете такие варианты. Короче, ребят, свят не верим всему, не доверяем, хотя психологи говорят, что доверие этому миру прорабатывать нужно. Но я вот скоро к психологу схожу, разберусь с ней с этим вопросом.
5: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. «Уют-компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют-компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: Доброе утро, 10.25 в Красноярске. Мы проверяем актуальную дорожную информацию. От Яндекса по-прежнему 3 балла.
2: 10.25. Отлично. 4 у меня уже балла даже. А, все из-за того, что произошло ДТП на улице... Да нет, не на улице, на мосту Октябрьском в сторону левого берега. Да, действительно, съезжая с улицы Крайней, вы попадете в небольшую пробку. Все еще стоит Коркинский мост в сторону левого и вправо. Ну, это тот же самый мост «Три семерки». Перемещаясь на улицу Александра Матросова, мы попадем тоже в пробку, особенно возле предмостной площади. Вот.
1: Давайте передвинемся на левый берег. Здесь чуть поболее проблем. Вторая Брянская на спуске к кольцу и Брянская в этом же направлении. На 9 мая из-за дорожных работ мы с вами постоим. Буквально пробка начинается от пересечения с улицей Урванцева. Чуть-чуть даже раньше. И все это дело движется плотно в сторону Гайдашовки. И, кстати, Гайдашовка сама несколько подзабита. От Шахтеров вниз, если от кольца, вернее, мы будем ехать в сторону центра, тоже немножко напряженная ситуация. Что-то подзабилось у нас улица Мэрчика, начиная от Робеспьера буквально до поворота на Свободный проспект. Лесопарковая в сторону Свободного притормаживает. Ну и Высотная при повороте на Гусарова прихрамывает. Четверка от Яндекса. Вам прекрасного пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: 10:32 в нашем Красноярске. Значит, в Красноярском крае могут появиться опасные непредсказуемые медведи-гибриды. Представляешь?
1: Медведи-гибриды? А, да, это в связи с бензином связано? Они немножко пересаживаются на батарейку?
0: Слушай, они, короче, я не знаю, что с ними происходит, но они будут больше, они будут опаснее. Гибрид бурого и белого медведя. Они могут появиться на севере нашего Красноярского края. Нам говорят, что вот изменяется ареал как раз-таки бурого и белого медведя, и это все может привести к гибридизации. Это, знаешь, для того, чтобы, допустим, собачку мультипу, ну, там, вывести, да, нужно там скрестить, это же как бы искусственно созданный вообще вид получается. А здесь никто этого не хотел, медведи сами постарались. А такие гибриды считаются более агрессивными по отношению к людям, они непредсказуемы в плане своего поведения. Обычных-то тоже как бы не понять. Эти вообще отбитые на голову будут.
1: Ну, давай плюсы какие-то найдем. Тоже.
0: Вообще
1: чем
0: нет,
1: мы сейчас, чем
0: вообще
1: мы сейчас напугали?
0: Нет плюсов.
1: Но всегда метиться, они очень красивые.
0: Ну, это, кстати, да, возможно. В эту сторону я даже не подумала. Ну, может быть, да. Но ты знаешь, одной красотой мы восхищаемся только когда это в начале. В начале. Вот мы на него посмотрели или на нее. Думаем, ну, вообще. А потом, когда узнается внутренний мир и все дела, как бы такое себе. И я, если честно, не о медведях.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2.

Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
3: 10:42. Ну что, колобок не перестает удивлять?
1: Что на этот раз?
3: Ну, в общем-то, наносит он ответный удар, я бы так назвал, колобок.
1: Кому?
3: Люди только-только недавно отошли от шока, то, что там Человека-паука перенесли, да, из-за этого. Но и, в общем-то, решили посмотреть сам фильм «Колобок». Может быть, он не так уж и плох. Все-таки бюджет 1 000 000 000 рублей. Вот. Но по рецензиям многих фильм оказался полным колобком. Вот.
1: Ага. Ну, да. Так это мы слышали уже вот после первого дня просмотра.
3: Вот. Из-за этого люди начали, в общем-то, писать режиссеру Сарику Андреасяну. Но... как мы помним, да, произошла осечка. Колобок снял не Сарик Андреасян.
1: Да, вот я и думаю. Там же этот...
3: Маслов, да.
1: Да, да, да.
3: Но настолько сильно начали хейтить его, что он у себя написал в запрещенной соцсети. Я не снимал это. Хватит на меня вот ругаться и булить меня. Да. И, в общем-то, так произошло то, что нашли оригинального вот человека.
1: Оригинального Маслова, да?
3: Оригинального Маслова Антона, который это все снял. И, в общем-то, режиссеру не понравилось то, что, ну, начали писать ему в комментариях.
1: Ну, понятное дело, никому
3: что
1: не понравится.
3: Сделал, что он сделал? Он написал в Следственный комитет заявление абсолютно на всех тех, кто пишет о том, что фильм

0: не очень.
1: Понятно, то есть критику мы как бы принимать вообще не умеем.
0: Да. Ну, может быть, оскорбили вот режиссера.
1: Не, ну да, когда оскорбления пишут, ну прям такие явные оскорбления, это понятное дело, тут как бы прямиком вот туда, куда он написал. А если просто люди высказывают мнение, ну уж простите, работа у нас такая, у всех, кто вот на виду, что-то делает для людей, вы не всегда будете получать положительные отзывы. Вспомни «Алису в стране чудес» фильм.
0: Да.
1: Там так бедного режиссера хейтили. На самом деле, я посмотрела «Алису», мне понравилось музыкальное составляющая. Mm-hmm. Конечно, наши артисты московские большие, они там говорили, о боже, как могли так перековеркать. Mm-hmm. Слушай, а мне некоторые песни вообще сильно понравились.
0: Ну вот, видишь, это на вкус и цвет.
1: Но... Вот, ну а сам фильм, да, мне как-то не впечатлил.
0: Но я представляю уже, да, в каком-нибудь СИЗО вот сидят два человека, тебя за что посадили? Оскорбил режиссера Колобка.
2: Красноярск FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В школах предложили ввести уроки правил дорожного движения и вождения, пишет газета «Ру». С инициативой внедрить изучение правил дорожного движения в занятия по ОБЖ выступили в Национальном автомобильном союзе. Там уверены, что знание ПДД пригодится каждому человеку, и водителю, и пешеходу. А в общественной палате предложили вернуть советскую практику обучения вождению. Курс автодела хотят сделать двухгодичным с последующей выдачей прав. Ведомство полагает, что оно может стать самым популярным предметом в школе. По словам заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, у многих школ есть необходимые площадки для такого обучения. На Wildberries появился собственный сервис для перепродажи вещей – VB Resale. Теперь в приложении можно купить БУ одежду, обувь, электронику и аксессуары по приятным ценам, а забрать заказ в удобном пункте выдачи. Ну а если дома залежались вещи, которыми больше не пользуетесь, их можно выставить на продажу без комиссии, пишет Техночат. Российских гимнастов пустили в Хорватию на чемпионат Европы, пишет лента дня. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев смогли получить визы. Они уже отправились на чемпионат Европы. Ранее Хорватия не выдавала им визы. Если бы страна не пересмотрела это решение, то российская сборная осталась бы без ведущих спортсменов. Полевой стационар для наблюдения за снежными барсами построили на юге Красноярского края. Он станет пунктом для оперативного обмена информацией об ирбисах между научными сотрудниками и государственными инспекторами. Стационар обустроили в заповеднике Саяно-Шушенский при грантовой поддержке Русского географического общества. Сейчас на заповедной территории насчитывается 19 снежных барсов. У каждого есть паспорт, что дает возможность отслеживать историю каждой особи, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На Караульной горе устроят вечер сказок под аккомпанемент оркестра, пишут Горновости. 12 августа парк Покровский превратится в площадку для путешествия по историям народов Красноярского края. Профессиональные актеры театров прочитают их под живую музыку. В программе русские, чувашские, армянские, якутские, ингушские и башкирские сказки на русском языке. Организаторы приглашают провести вечер всей семьей и советуют взять с собой пледы и угощения для пикника. Начало в 20 часов в амфитеатре парка Покровский. Покровский на Караульной горе. Вход свободный. И о валюте. Доллар 82.60, евро 95.29. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Мы тоже знаем, что такое сибирское лето. Это абсолютная непредсказуемость, но сегодня все стабильно, как обещали синоптики. Сейчас плюс 21 и солнечно, днем до плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: 11.04 в Красноярске. Всем доброе утро. Здесь свежий музыкальный час на Красноярск ФМ. Здесь Юля Майнгард.
1: А это Сева Бельмасов.
0: Ну и мы, конечно же, говорим о том, что случается вкусного гастрономического в нашем городе. Недавно завершился фестиваль «Больше, чем гастрономия». Называется он WD Fest. Короче, проходит в рамках фестиваля. Во-первых, да, там проходят гастрономические ужины в тайге, в горах. И все это создано командой Fresco Group. В июне и июле этого года на открытых природных площадках прошли 8 ужинов с участием шеф-поваров из России и также из других стран. Вот главной локацией стал мраморный карьер. Там такая кухня высокая встретилась с тайгой, открытый огонь и природный ландшафт. И в отличие от такого традиционного ресторана, на фестивале, как мы понимаем, нет закрытых кухонь. Там вот блюда готовят на площадке и все вот это, знаешь, дым, вода, камни вокруг, создает совершенно иное настроение. Приняли участие в этом фестивале 16 шеф-поваров из, не будем перечислять города России, но мы скажем, что и красноярские, и столичные, там, из Ростова, допустим, приехали.
1: Ну, в общем, люди, которые даже из пакетика Ролтон приготовят самую вкусную итальянскую пасту болоньезе.
0: Ну, а ты знаешь, как из Ролтона приготовить болоньезе? Ты туда добавляешь просто томатную пасту, мазика немножко выдавливаешь.
1: Серьезно?
0: Так перемешиваешь. Ну, это моя собственная авторская.
1: Я сегодня попробую. А есть еще авторский рецепт от девушки, которая сейчас вот завирусилась в сети. Вот ее ребенок попросил приготовить окрошку, а она решила ее сделать не на Тане, не на Иране, а на воде из-под крана.
0: Нормально, за там сойдет, если она немножко мутная.
1: Может быть, там минералка течет.
0: Ты, кстати, окрошку на чем?
1: Ну, судя по всему, на воде из-под крана буду пробовать.
0: Слушай, у меня детство было получше твоего на квасе, таком, знаешь, сладковатом. Давай еще немножко про фестиваль. Мы отметим, что бренд-шеф, вот, допустим, Fresco Group, Григорий Ким, сказал, фестиваль — это такая площадка для профобмена в том числе. Там команда кухни работает, как мы уже сказали, с приглашенными шефами, поэтому новые какие-то фишечки от него, новые техники получает, ну и, собственно, по-новому открывает локальные продукты. А что касается тех самых локальных продуктов, их, конечно же, использовали в меню, допустим, кислица, какие-то там дикоросы, череда и так далее. И все это вот экспериментировали, ну и сочетали необычные вкусы друг с другом.
1: Могли бы сказать, что просто вот, ребят, заедете на Красрап 195, Молокова 43 или Перенсона 4, либо хотя бы послушаете «Завтрак чемпионов», и тогда поймете, что информация на правах рекламы, она не просто так создана. Она вот создана для правильных людей.
0: Мы сказали про кислицу, а я вспомнила пирожок «Лесные ягоды» с кремом, вернее, с крем-чизом от «Вкусная точка». Там действительно такой пирожок есть. Он потрясающий. Просто попробуйте с кофейком. Это вообще то, что нужно в такой какой-то обеденный перерыв, возможно, или утром. Ну, а если вам хочется чего-то холодного, сегодня как раз солнечный теплый день, то берите мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу. Во-первых, преимущество в том, что это мороженое из натурального цельного молока. Там густой карамельный топпинг. Там такие яркие розовые, голубые маршмеллоу, которые можно добавлять по своему вкусу. Заезжайте. Кстати, пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусно и точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
2: Завтрак чемпионов!
3: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
13: на Красноярск ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 11.16, и есть предложение обсудить события не только сегодняшнего дня, но и ближайших дней, потому что действительно есть куда сходить и есть как еще интересно провести лето. Что касается завтрашнего дня, то мы с вами можем отправиться слушать сказки. Сказки разных народов России, и все это будет от Дома дружбы на Покровской, ну то есть в парке Покровской на Караульной горе. Актеры театров прочитают на русском языке русский, чувашские, армянские, якутские и сказки других народов под аккомпанемент оркестра. Начало в 20.00, мероприятие бесплатное. И если вы были в Покровском парке, то вы знаете, что там есть трава, газон, можно расстелить туда какой-нибудь плед и просто-напросто хорошо провести это время. Почему бы, собственно, и нет. Кроме того, 13 августа благотворительный забег. Задача события — помочь животным, которые сейчас живут в приютах. И вместо традиционных взносов организаторы просят участников принести корм, медикаменты или какие-то другие вещи для наших маленьких братьев. В забеге есть три дистанции: 1, 3 и 5 километров. Если вы от 14 и до вообще неограниченного количества лет, то приходите. Если вы чуть младше, то вам нужно участвовать именно в семейном забеге. И вот есть такой обязательный элемент – это одежда, либо же аксессуар фиолетового цвета, потому что, ну, как Сива сказал, цвет королей, цвет богатства. Ну, собственно, поэтому вы понимаете, что нужно делать. Кроме того, конечно же, можно отправиться в кино. Ну, я думаю, что не только на Колобка, да, который сейчас из всех вообще абсолютно утюгов. Есть еще фильмы. Если «Одиссею» вы не смотрели, ребят, огромнейшая вам рекомендация. Ну и также фильм «Ешь, молись, худей». Любите пощекотать себе психику и нервишки? Ну, приходите сегодня как минимум в галерею «Енисей». Этот фильм идет с 18 лет до доступен, собственно, для просмотра. Поэтому прибегайте, ребят, развлекайтесь. Сегодня-завтра погода нас еще обязательно будет радовать. Что касается выходных, пока непонятно, но мы надеемся, что август мы проводим с вами классно.
1: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: рекламу.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина Долина. Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатная. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
11: на «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:27 в Красноярске. Давайте более детально проедемся по дорогам. Тройка по-прежнему от Яндекса. На правом берегу нет никаких проблем, только Коркинский мост загружен с левого на правый. А что касается левобережья, тут все тоже плюс-минус хорошо, за исключением второй Брянской на спуске и Брянской в этом же направлении к кольцу, Высотная в сторону центра, съезд Николаевского на Гаденко и дальше до пересечения со Свободным мы немножко постоим из-за аварии. Лесопарковая от кольца до выезда на Свободный проспект и Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. От Яндекса Тройка вам счастливого пути и напоминание, что в нашем эфире стартует каждое буднее утро в 8:45 автомобильная рубрика «Встречка». Номер нашего прямого эфира 320-0600. Это тот телефон, по которому вы можете задать любой автомобильный вопрос автоэксперту Александру Морозову. Саня на 2 недели ушел в отпуск, поэтому мы слушаем повторы разных дней, ну а после вы можете задавать свои вопросы. Если накопится в течение 2 недель, то пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Вот кто-то говорит, что уборка их разгружает, кто-то говорит, я ненавижу убираться. В общем, сколько людей, столько и мнений. Но, вы знаете, в США есть, видимо, люди, которые крайне сильно любят это делать и хотят, чтобы их за уборку хвалили. Кстати, мужчины, вот вам рекомендация. Мы, девочки, очень любим, когда наши старания замечают.
2: Да.
1: И когда мы вымыли квартиру, и вы приходите такие, ну, как будто ничего и не произошло, нам становится неприятно. Поэтому замечайте, пожалуйста,
2: так,
1: все эти мелочи.
2: Как заметить, что помыто? Потому что ты же до этого не видел, что ты заморал. Вот у меня, знаешь, какая вот история. Умываюсь я, например, да, там после зубной пасты. И вот эти вот брызги на стеклах.
1: Не говори, что ты брызги оставляешь.
2: Брызги на стеклах оставляю.
1: Прекрати это делать.
2: Вот и купил я эту тряпочку, которая без развода все убирает. И вроде бы все хорошо, все окей. Но вот как заметить, что я их сначала оставил, а потом уже их убрать?
1: Ну, а здесь уже, извините меня, собственные навыки какие-то, нужны внимательности развивать.
2: Нужны какие-то стикеры. Стикеры,
1: что, то есть... Я помыла квартиру, да?
2: Места, да, особой грязности, которые убрали, да, там, то есть вот здесь помыла, здесь
1: помыла. А может быть, надо сделать так? Довести уже до какой-то концентрации грязи невероятной, а потом, наоборот, все убрать, и вы такие, вау, дорогая, какая ты у меня фея чистоты.
2: Вот, это мне так говорили, чтобы, ну, пока ноги не начнут прилипать к полу.
1: Короче, в общем, поняли, да, чем нужно заниматься. А в США прошел чемпионат по уборке. Представляешь, участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать или протереть пыль. Состязание проводится в США ежегодно, и там борются люди, извините меня, за трофей и за несколько тысяч долларов призовых. Представляешь?
2: Круто. Я думаю, что это связано в том числе с вот этой вот клининговой историей.
1: Так, а смотри, там, получается, участвуют профессионалы из клининговых компаний, гостиничного сервиса, и можно принять участие, ну, знаешь, не любителям, а тем, кто уже такой полупрофессионал. Mm-hmm. Ты уже так натренировался дома, там, я не знаю, за 15 лет совместной жизни, что считаешь, вот просто вытереть пыль, это по щелчку пальцев. Ну, слушай, мне кажется, вот для некоторых людей для генеральной уборки требуется какая-то подготовка моральная.
2: Да.
1: А кто-то просто, знаешь, такой, дома не наубиралась, пойду-ка я на чемпионат. Что с вами? Непонятно.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: 11.45 в Красноярске. Мы с вами как-то частенько сегодня начали говорить про свадьбы. Но, видимо, потому что лето, такая пора, хочется вот чего-то праздничного,
1: ну,
0: приятного,
1: смотри,
0: любви.
1: И Криштиану Роналду женился, так и вот, Том Холланд женился, да. И кто еще?
0: Ну, кто еще, не знаю, но разговор про...
1: Виктор и Екатерина, я вот тоже в субботу их женил.
0: Кстати, очень жаль, что мы об этом не знали, но сейчас поздравляем. Кто бы вы ни были, просто принимайте наши поздравления. Короче, 1000 фанатов пришли на свадьбу Роналду и почти сорвали праздник другой паре. У Роналду произошла свадьба 8 августа. Они там собрались у собора, и туда же приехали реально 1000 поклонников клуба Роналду. Значит, но там, значит, проблема в том, что в этот день происходило венчание совершенно другой пары. Ну, неприятно, согласись, когда вот такую вот тебе прям трогательную историю портят своими...
1: Но еще и без конвертов, там хотя бы какой-то хабаровский пятерик бы положили, но вообще ничего не принесли.
0: Но смотри, семья футболиста тут же опровергла сообщение о торжестве в минувшие выходные, но это не остановило фанатов, которые заполнили центр города, вначале увидеть бракосочетание кумира. Но, однако, вот ты знаешь, интересная такая ситуация. Приехавшая к собору невеста оказалась не Родригес, а женщина по имени Николь. А у нее был жених Фабио. И как бы он не Роналду. Короче, люди просто-напросто пришли.
1: Он наверное, даже и в футбол не играет. Понимаешь, тут...
0: Так он, скорее всего, в футбол не играет. Вообще никак со спортом не связан. Может, он айтишник. Но не суть. Люди пришли на церемонию к другой паре. Она вообще не ожидала, что так будет. И правильно ты сказал. Была бы какая-то выгода от этих людей. Так это, знаешь, это как такие навязчивые гости, которым ты такая... Как люблю, когда вы приходите, но не пора ли вам ходить уже?
1: Не трогайте мой салат. Вы что, уберите руки от фуршета. Шампанское не для вас.
0: Поэтому, знаешь, хочется сказать, что вот люди, когда вы становитесь чуточку надоедливыми, вы имеете в виду, в жизни присутствует закон бумеранга.
1: Да.
0: И однажды на вашем торжестве может что-то произойти.
1: Однажды Роналду придет к вам домой и будет с холодильника с вашего есть. Что, понравится вам, что ли?
0: Конечно, да. Друзья, мы с вами на этом прощаемся. Классно провели сегодняшний день. Он теплый, он солнечный. Неважно, сколько таких дней будет еще в августе, не упускайте возможности. Просто сегодня гуляйте, катайтесь на велике, проводите время хорошо. Я в зоопарк.
1: А я... Нет. Это была Юлия Майнгард.
0: И Сева Бельмасов.
1: Пока.
2: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
3: 60 минут. 7 дней в неделю.
2: На Красноярск-ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Партия «Яблоко» обжалует решение Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму, сообщили в партии, пишет ТАСС. С 1 сентября 2026 года в школах ведут обновленную программу по обществознанию. Предмет будет преподаваться в 9-11 классах, сообщил Кравцов. Единые учебники для 9 и 10 классов уже подготовлены. Для 11-классников переход на новые учебники запланирован с 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией, пишут РИА Новости. До 24 августа на нескольких участках улицы Республики временно сузят проезжую часть. Ограничения связаны с реконструкцией участка теплотрассы. Для движения ставят по одной полосе в районе здания номер 49D на участке длиной до 40 метров на отрезках между улицами Республики и Охраны труда, а также между улицами Железнодорожников и Охраны труда. До двух полос сузят проезжую часть на участке от здания номер 49D по Республике до Робеспьера и в районе улицы Охраны труда на участке длиной до 30 метров. Ограничения будут действовать до 23 часов 24 августа, пишут Горновости. У 20-й больницы обновят территорию. Сейчас там приводят в порядок сквер между кардиологическим и терапевтическими корпусами. До 25 августа здесь частично заменят асфальт, обновят бордюры и поднимут колодцы на проезжей части. Работы уже идут, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Фанаты вселенной Гарри Поттера одержали победу в борьбе за сохранение вымышленного памятника. Строителям пришлось изменить маршрут газопровода, чтобы не потревожить могилу эльфа Добби. Проект стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов перенесли от побережья Уэльса. Причиной такого решения стал протест поклонников франшизы. Именно на пляже Freshwater West в графстве Пемброкшир съемочная группа снимала сцену похорон домашнего эльфа Добби. Когда выяснилось, что трасса трубопровода должна пройти мимо через культовую локацию, фанаты забросали компанию застройщика обращениями. Давление общественности сработало. Строители пересмотрели уже утвержденную документацию и согласились скорректировать планы, отодвинув трубу от знакового места, пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 82.60, евро 95.29. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
11: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
12: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». Огрен 110-246-80-30-345.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный.
4: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российский бизнес предложил ввести налоговые послабления для малых и средних предприятий за использование отечественного искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Инициативу обсуждает с Минцифры. Уточняется, что одно из предложений – разрешить компаниям уменьшать налог на прибыль или налог по ОСН на сумму, потраченную на российское ПО с ИИ-функциональностью из реестра Минцифры. Также предлагается субсидирование покупки отечественных ИИ. В этом случае разработчик предоставит скидку, а государство выплатит компенсацию. Дым от сибирских лесных пожаров видно из космоса, пишет «Красноярск в курсе». На спутниковых снимках заметны огромные шлейфы дыма, растянувшиеся над Красноярским краем и соседними регионами. В крае площадь лесных пожаров уже превысила 480 тысяч гектаров. Продолжают действовать около 200 очагов. На севере Красноярского края могут появиться опасные гибриды белых и бурых медведей. Белые медведи все чаще заходят южнее, а бурые, наоборот, продвигаются на север. Из-за этого ареалы животных начинают пересекаться, и ученые допускают возможность появления гибридов. Некоторые специалисты считают, что такие медведи могут обладать необычными и непредсказуемыми особенностями. Пока случаев встречи подобных гибридов на севере края не зафиксировали, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». На месте аварийных домов в Красноярске готовится к открытию новый сквер, пишут Горновости. В железнодорожном районе завершили благоустройство территории на улице Ломоносова, 102. Общественное пространство обустроили на месте снесенных аварийных деревянных домов. За его создание проголосовали более 17 тысяч жителей района. Здесь появились детская и спортивная площадки, территория для выгула собак, места для спокойного отдыха, освещение, дорожки и новые зеленые насаждения. Сейчас объект готовят к приемке. До конца сезона рядом также планируют отремонтировать проезд и обустроить дополнительные парковочные места. Ученые нашли главный фрукт для сна. И это киви. Они заметно помогают ускорить засыпание. В исследовании люди 4 недели ели по 2 киви примерно за час до сна. Время засыпания у них сократилось сразу на 35%. Ночные пробуждения тоже стали реже, а качество сна улучшилось. Исследователи предполагают, что дело может быть в составе фрукта и его антиоксидантах, пишет Техночат. И о валюте. Доллар 82.60, евро 95.29. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки були.
5: Салават сва.
6: Bonjour.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Кадавр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-13-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.

0: 24.ru.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу в Верховный суд на решение о снятии с выборов в Госдуму. Партия настаивает на том, что замечания избирательной комиссии по собранным подписям были необоснованными. Как пояснил лидер «Яблока» Николай Рыбаков, апелляционная жалоба будет рассмотрена Верховным судом в ближайшее время. Ранее ЦИК отказал «Яблоку» в регистрации из-за большого количества браков в подписных листах. В партии заявили, что будут добиваться восстановления своих прав через суд. На логистических объектах Wildberries в Воронежской области провели эвакуацию в соответствии с требованиями безопасности. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании. Причиной эвакуации предположительно стала угроза атаки беспилотников в регионе. Губернатор Воронежской области сообщал об опасности ударов беспилотников и призывал жителей соблюдать меры предосторожности. Другие подробности случившегося пока не приводятся, пишут новости ТВК. В Матыгинском округе двухлетний мальчик утонул в реке Таси. ЧП произошло 8 августа в поселке Кирсантьево. Четверо детей гуляли без присмотра взрослых, вышли за ограду и отправились на берег. Мальчик зашел в воду и утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает НГС-24. Семье веселого молочника Джастина Уолкера разрешили остаться в России. Ранее, 7 августа, фермер сообщал, что им могут аннулировать вид на жительство. После поездки в миграционную службу выяснилось, что произошедшее было недоразумением. Уолкер, переехавший в Россию в 1994 году, известен по мему о сыре, ставшему популярным в 2014 году. Сейчас семье рекомендуют оформить гражданство, сообщает НГС-24. Красноярец Алексей вновь совершил экстремальный прыжок с парашютом, на этот раз с крыши 23-этажного дома на Шахтеров 66. Он приземлился на территории Юкопарка. Ранее он уже прыгал с 20-го этажа ЖК «Орбита». В его соцсетях есть видео прыжков с разных скал. Администрация предупреждает, трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 82.61, евро 95.29. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Гордость.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
8: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
9: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
10: Да что тут думать? Котел!
9: Не входит!
10: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
9: А он точно самый-присамый необходимый?
11: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота!
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте Юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической

0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае произошел пожар на вспомогательном оборудовании. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Завод не прекращал работу, лабораторные исследования не зафиксировали превышение вредных веществ. Минобороны не сообщало об атаках беспилотников на регион. Об этом пишет «Контекст». В региональном Роспотребнадзоре начала работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Родители могут уточнить, какую подобрать одежду, обувь и канцелярию к новому учебному году, а также задать свои вопросы по телефону 8 391 226 8950. Горячая линия продлится до 21 августа. Также круглосуточно работает бесплатный телефон Единого консультационного центра 8 800 555 49 43. На севере Красноярского края могут появиться опасные гибриды белого и бурого медведей. Из-за изменения ареалов их встречи становятся все более вероятными. Ученые опасаются, что гибрид может быть агрессивным и непредсказуемым. Пока такие случаи не зафиксированы, но риски сохраняются, пишет «Проспект Мира». Для Красноярского цирка нашли подрядчика реконструкции почти за 3 миллиарда рублей. Им стала московская компания «Артстройтехнология», единственный участник торгов. Ей предстоит сначала разработать проектно-сметную документацию, а затем провести реконструкцию. Работы планируют начать в 2027 году, а завершить в 2030. Об этом пишет «Проспект Мира». Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самой кассовой картиной режиссера, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов. Он обошел «Темного рыцаря Возрождения» с 1 миллиардом 85 миллионами. Бюджет ленты составил 250 миллионов долларов. Об этом пишет «Контекст». И о валюте. Доллар 82,61, евро 95,29. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ситуация. Обычная семейная поездка, обед с детьми, прогулка по городу, каникулы или любой выходной день. Красноярск. Внимание всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное. Во вкусные точка. Появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe, карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу. Добавляйте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути, например, через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Ахаров. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ахара.ру. ИП Разин Роман Александрович. Ограничен по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287 80.

0: Чоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Ачинском округе закрылась треть заправок. Из 47 действуют только 34. На большинстве АЗС продают лишь 1-2 вида топлива. По словам замглавы Ачинского округа Натальи Григорьевой, сельхозпроизводителям округа на август не хватает 294 тонн солярки и более 16,5 тонн 92-го бензина. Власти решают вопрос о возможности отпуска топлива в тару с заправок КНП. Ситуация, по словам чиновницы, несколько выправилась. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае полностью перекрыли участок трассы Р-257 «Енисей». Движение в обе стороны перекрыли на 117-м километре. Участок трассы находится между Дивногорском и Балахтой. Водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу закрыли из-за аварии. Обстоятельства ДТП еще выясняют, рассказали в госавтоинспекции. Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям смягчить требования к малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово. Об этом пишет Борус. Платные парковки в центре Красноярска планируют восстановить. Мэрия готова потратить 15 миллионов рублей на ремонт электронных замков и настройку оборудования. Речь идет о парковках у Кванта, на Обороны и других улицах. Часть оборудования вышла из строя из-за санкций, но теперь систему планируют возобновить. Об этом сообщает НГС-24. В Минусинске 15 августа пройдет традиционный фестиваль «День минусинского помидора». Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и народные гуляния. Главное событие – конкурс «Минусинский чемпион за самый крупный томат». В прошлом году помидор-победитель весом 2 килограмма 820 граммов стал самым большим в России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 82,61, евро 95,29. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ситуация. Обычная семейная поездка, обед с детьми, прогулка по городу, каникулы или любой выходной день. Красноярск. Внимание. Всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное, во вкусные точка. Появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe, карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу. Добавляйте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути, например, через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6+. ООО «Система ПБО». Город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача. Выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания Зота, Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Хаярск.ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Радио. Красноярск FM. Just when you think you find it.

0: рекламу.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета.

0: развлечения.
1: 6+.
2: Вход свободный.
3: Информационный партнер радио Красноярск ФМ.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах предлагает Минтранс. Об этом сказал министр транспорта Никитин на заседании Президиума Госсовета. Также глава ведомства рассказал Владимиру Путину о создании в регионах гарантирующих перевозчиков и перевозок по запросу в населенных пунктах, где автобусов нет или рейсы слишком редкие, пишет РИА Новости. По вторникам и пятницам красноярские электрички будут ходить по измененному расписанию. До 25 августа часть пригородных поездов будет следовать по сокращенным маршрутам. Некоторые электрички отправятся раньше или позже обычного, а отдельный рейс временно отменят. Изменения затронут 17 поездов и связаны с капитальным ремонтом путей на участке Зеледеева-Кача. Пассажирам рекомендуют проверять расписание перед поездкой. Об этом пишут Горновости. Издательства приостанавливают поставки книг на маркетплейсы после атак беспилотников. Независимые издательства рассматривают возможность продавать продукцию через собственные сайты и книжные магазины, а крупные издательства переходят на отправку заказов со своих складов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Участники рынка считают, что из-за ситуации оборот онлайн-продаж книг по итогам года может снизиться от 5 до 13%, а рост расходов также может привести к повышению цен, сравняв их с расценками розницы. Красноярка Анна Джейн вновь стала самым издаваемым автором в России. За первую половину 2026 года напечатано более 1 миллиона экземпляров ее книг. Она удерживает лидерство 4-й год подряд, обгоняя даже классиков. Настоящее имя писательницы – Анна Потапкина. Она начала публиковаться в интернете, а с 2014 года ее романы выходят в печатном виде. Анна Джейн ушла из жизни в 23-м году в возрасте 34 лет, но ее популярность продолжает расти. Экранизация одного из ее романов собрала в прокате более 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». Красноярцам предлагают необычным способом помочь животным из приютов. 13 августа в Татышев-парке пройдет благотворительный забег «Нам не фиолетово». Вместо стартового взноса участникам предлагают принести корм, медикаменты или другие необходимые вещи для животных из приютов. На выбор будут три дистанции. 1 километр для новичков и семейных команд, 3 километра для легкого бега или ходьбы и 5 километров для более подготовленных участников. Старт в 19 часов у триатлон-центра на восточной стороне острова Татышев. Обязательная деталь – одежда или аксессуар фиолетового цвета. Возрастное ограничение 14+. Об этом пишут Горновости. И о валюте. Доллар 82.61, евро 95.29. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5.03 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев, который официально теперь может называть себя байкером. Прям официально. Вот сегодня я забрал свои права новенькие с категории А.
4: Категория «хорошо», да, вот такая,
5: да,
4: категория.
5: Да, я вот так вот сейчас на двухколесном товарище своем приехал.
4: Потому что можно.
5: Потому что официально можно, да. Есть теперь права, есть страховка, есть все.
4: Все, так что нужно.
5: Господа Мотобат, добро пожаловать.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, если что, да. Но вообще, я еще на техосмотр сегодня мотоцикл привез. Ну, то есть права получил с утра и сводил мотоцикл на техосмотр.
4: Ну, все правильно.
5: Все правильно сделал, да, абсолютно.
4: Конечно, все теперь, что называется.
5: По букве закона.
4: По букве закона.
5: Да.
4: Да, все правильно.
5: Вот, а вообще дикий кайф, конечно. Но, опять же, вот расскажу, ситуация с получением прав. Минус же в том, что сейчас права получаешь только в одном месте. То есть замену прав можно сделать везде. А вот именно получить права, вот если или первое получение, или... Вот как я открыл новую категорию. Только в одном месте, это Брянская, 23, соответственно, вот по ГАИ. И вот они открываются в 9 утра. Значит, я приехал в 8 утра, и там в разные вот окошки эти уже очередь, ну, короче, у нас было, наверное, уже человек около 40. В окошко, которое нам, ну, вот в кабинет, я был, по-моему, 7-м, что-то такое. И то есть вот в 9 утра они открылись, вышел я оттуда в 11.
4: Ну, относительно недолго, ну, если...
5: Как сказать, 7 человек за 2 часа. Как тебе такое?
4: Ну, по 10 минут на человека.
5: Это очень...
4: Нет,
5: больше даже.
4: Больше. 15,
5: очень долго, 15, понимаешь? Примерно. Ну, как будто бы, кажется. С учетом того, сколько людей набилось к 9 утра, Никита, вот тут я вообще молчу, там такой пресс был. И то, ну, страшно, очень страшно. Вот.
4: Ажиотаж.
5: И работают с 9 до 12.
4: О, извините, успевайте. Все.
5: Вот так, и причем вторник, среда, пятница, все.
4: Вот и думайте.
5: Да, немножечко вот, ну как будто бы...
4: Пораньше надо вставать.
5: Да, да, мне было очень тяжело, я поэтому, когда получил права, поехал домой, еще полтора часика дреманул. И потом вот поехал заниматься делами.
4: Ну и слушай, вот после вот такого насыщенного дня, вот ты едешь, ну ты устал 100%.
5: Да.
4: Конечно. И вот хочется что-нибудь взять, поесть вкусного.
5: Хочется.
4: Да. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот она, знакомая классика, получила яркое, новое прочтение.
5: Ну-ка.
4: Во вкусные точки появились Гранд и Гранд Делюкс соусом томатный релиш. Что внутри? Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра, чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидорчики, маринованные огурцы, томатный релиш с кусочками огурцов, красного перца, делает вкус еще насыщеннее и добавляет приятную пикантность. Гранд стоит от 299 рублей, Гранд Делюкс от 339. Новинку можно попробовать на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6+. Система ООО, система ПБО. Город Москва, ОГРН 107-770-025-17-54. А навигатор начинается, продолжается.
5: Погнали.
4: Как угодно.
6: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки «Трифолд Бэйс» учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Здорово!
3: Вот мы поговорили про твое получение прав. Да. Здесь в России предложили изучать ПДД в школах с 5 класса. Вот.
4: Ну, вообще, это хорошо.
3: Да.
4: Это хорошо, чтобы быть подготовленным сразу.
3: Вот именно Национальный автомобильный союз предложил включить правила дорожного движения в курс ОБЖ, начиная с 5 класса. Вот организация считает, что это позволит школьникам лучше знать ПДД, независимо от того, будут они водителями или нет.
4: Да.
3: Потому что, возможно, на самокатах катаются, на велосипедах, пешком ходят, еще где-либо, и предлагают в будущем вести экзамен на знание правил дорожного движения.
4: Вот насчет экзамена, не знаю, надо ли
3: просто изучить, как будто бы полезно.
4: Прикинь, ты потом не поступил в ВУЗ из-за того, что у тебя экзамены по ПДД плохие. Ну, типа, такое себе.
3: Не, если это не в зачет, а просто вот, ну...
4: Ну да, да, да. Короче, знаешь, вот если это как по университетской системе будет не оценка, а именно зачет, не зачет, вот так. Ну, типа, окей, сдал. Ну, как будто бы подкованным все равно в этом надо быть. Я вообще считаю, что может... С какого ты говоришь, с пятого класса?
3: С пятого, да.
4: Нормально.
3: Как минимум просто изучить уже хорошо, чтобы было базовое минимум.
4: Это прям неплохо. Хорошая инициатива.
3: Еще из прикольного, опять же, у нас в Красноярске посетители зоопарка могут получить скидку 50% на вход в музей. Для этого нужно предъявить билет из Уроева ручья в кассе музея. Причем билет действительно для получения скидки в течение 2 недель.
4: А какого-то конкретного музея?
3: Покупки, да. Тут есть список. Это... Музей-усадьба Юдина, пароход-музей Святой Николай, литературный музей Астафьева и мемориальный комплекс Астафьева.
4: Кстати, а ты в Овсянке был?
3: В Новом? Нет, не был.
4: Я вот теперь в силу того, что у меня вот эти выходные, получается, как раз суббота, воскресенье, как будто бы не рабочие, вообще за лето у меня это редко случается.
3: Есть права.
4: Есть права на мотоцикл, и я в целом хочу как бы до Дивногорска съездить, и как будто бы есть ощущение, что надо бы и в Овсянку заскочить.
3: А вот у меня тоже выходные пустые, и я хочу. Ну, у меня мотоцикла нет, но у меня через дорогу электричка ходит до Дивногорска.
4: А вообще прикольная, знаешь, история. У меня тут жена с сестрой, они смотались в Дивногорск, оттуда на сапах вот.
3: Я в соцсетях видел, да.
4: Хорошая идея вот тебе на выходные. И тоже, классно, если погода позволит.
3: Тоже интересно. Вот, но я все давно хотел прокатиться именно вот на электричке, взять ребенка прокатить, показать. Тем более там сколько, час, по-моему, едет. Поэтому классная прогулка.
4: Прикольно, у нас есть где погулять.
3: И в Дивногорске набережная классная.
4: Согласен,
3: очень хвалят.
4: Абсолютно.
3: И я вот там не был, только проездом. Так,
4: ты что, там кайф.
3: Вот, поэтому все, маршрут построен,
4: там
3: как это, будто бы.
4: Там шаурма на набережке.
3: А, тогда все. Надо
4: было раньше говорить, да?
3: Ну, сразу. Я думаю, чего я там не было, мне никто про это не говорил.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето, город, будни.
9: Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Найткар.
13: Найткар.
12: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
13: Официально по договору.
12: Подбор и доставка. Свои автовозы.
13: Nightcar24.ru.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Половина шестого на часах, антипробочное шоу. Навигатор Никита Неделин.
5: И Рома Буданов.
4: Японцы тут думали, придумали антипохмельный пивной бокал.
5: Опачки.
4: Вот так вот.
5: Дратуди.
4: Он заставляет.
5: Он с плеткой стоит, сомнел с чем.
4: Пить пиво вместе с водой. Он заставляет пить пиво.
5: Да, завязывай на этом. Дальше мог не продолжать, Никит. Я бы уже спросил бы просто, где брать.
4: Короче, секрет в конструкции. Если наливать только один напиток, он потеряет равновесие, все прольется на рядом сидящих людей. Поэтому приходится,
5: дура такая,
4: поэтому приходится пить воду, чтобы бокал не опрокинулся и тем самым балансировать.
5: Вот. Не, ну на самом деле, если честно, ну, я вот знаю, что когда вот люди есть, кто вино, допустим, пьют, и они вот нет-нет, там воду тоже пьют. Ну, типа так, подразбавляют.
4: Подразбавляют.
5: Ну, да. Как, ну пиво водой. Зачем?
4: Только переводить зря.
5: Ну, вот да, у меня некий вопрос возникает.
4: Там, на самом деле, бокал призван напомнить, что алкоголь приводит к похмелью со всеми последствиями.
5: Да, да.
4: Вот, и вообще он вредит здоровью вашему, естественно. Не бокал, а...
5: Да.
4: Вот. Причем стоит такая штука 1007 примерно. Вот так вот.
5: Нифига себе.
4: Вот. А, но, давай будем честными, мы просто... Налили в обе части пива.
5: Да, и все сошлось.
4: Все равновесие. Оставьте это нам.
5: Я, знаешь, что тебе могу рассказать? Я тут посмотрел же этот «Зловещие мертвецы», вот этот вот, что там, пепел.
4: Новый, который,
5: да. Ну, ты понял. Ты же хотел все глянуть.
4: Да, да, да.
5: Нормально.
4: Хороший?
5: Да. Я не знаю, насколько надо быть в курсе предыдущих частей, потому что я вообще не помню, когда я последний раз смотрел. Мне кажется, с Эшем еще я смотрел «Зловещие мертвецы». Ну, наверное. Но мясо прям. Прям хорошее.
4: Ну, там по трейлеру даже было понятно.
5: Так прям достойное.
4: Мне тут попался еще новый трейлер «Обитель зла», который перезагрузка.
5: Да, ну по трейлеру тоже смотрится
4: хорошо. Да, там тоже классно вообще.
5: Ну тут прям, да.
4: Не сериал от Netflix,
5: тут
4: нет,
5: прям,
4: его не смотрите.
5: Прям мертвечина, духи вот это вот все. Прям хорошо, короче.
4: Кайф. Хотя, конечно же, найдутся вот эти, которые, ой, ну это вот.
5: Не, ну вот и смотрите дальше свои сериалы на НТВ. Не, ну тоже хорошее для кого-то, да. Мы не осуждаем ни в коем случае.
4: Нет, кому что нравится, тот то и смотрит.
5: Да, кто как хочет, так и смотрит.
4: Смотрит. Как кто-то... Ладно. Тут ситуация интересная, значит. В Москве, значит, бабушка решила, значит... Не получилось у нее отжать жилье по схеме Долиной.
5: А, да?
4: Да, и она сожгла квартиру.
5: Ой.
4: Вместе с собой и приставом.
5: Ой. Неприятная ситуация.
4: Вот это вот, тренд, модное веяние, она такая, сделаю так же.
5: Не надо.
4: Зачем?
5: В итоге будьте честны.
4: Да, она отказалась выселяться и не пускала внутрь новую хозяйку, а когда та вернулась, она устроила пожар.
5: Грустно.
4: Вот ради чего, спрашивается.
5: Вот он, зловещий мертвец. Простите, потемнело в комнате.
4: Да. Мы пока окна откроем, сейчас аура проветрится и...
5: Извините, пожалуйста.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: 20:45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.
3: Скидки на пуховики до 45%.
4: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
5: ИП Раскин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата

0: спасти самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Мутон.
3: Здравствуйте.
4: Здорово.
3: Про мод-тему еще раз поговорим.
4: А я, кстати, вот, слушай, вот самый прикол, да? Раньше, пока вот мотоцикла не было, вообще не заморачивался. Сейчас капец, у меня во всех соцсетях все рекомендации, вся вот это, все видеоролики, все на мотоциклы, все на мотоциклы.
3: Ну ты же изучал информацию.
4: Очень сильно изучал.
3: Поисковики такие, ага, целевая аудитория, пихаем ему все видосы.
4: Вообще, кстати, вот интересно, если бы кто-нибудь из наших слушателей вот где-нибудь там в соцсетях бы нам маякнул, может быть, даже мне в личку, мне просто интересно, есть ли кто-то, кто владеет вот Харли Дэвидсоном, условно, типа Фэтбоб, либо, может, Брейкаут, и владельцы и владельцы Индиана Скаута. Вот просто визуально, я понимаю, есть, короче, такая присказка, что нет-нет, но ты все равно однажды придешь к Харлею. Ну, типа, все стремятся к Харлею. Типа, знаешь, это типа статус и такое. Но индианы, они же ничем в цене не уступают. И качество, и бренд тоже довольно-таки старый. Причем, кто старее, даже Харлей или Индиан, там еще посмотреть надо.
3: Аня.
4: Ну, это понятно. Троегубова, она вообще себе песок сыпется. По ее песку ездить опасно на мотоцикле. Можно в скользячку упасть. Вот, но... Я просто к чему веду, потому что мне интересно, вот если Харли, я хотя бы вот свой мотоцикл брал, как раз таки дилер у нас Харли Дэвидсон, я брал своего Ваджа у них, я на Харли хотя бы там посидел, посмотрел, ну интересно, ну, цены, конечно, космические, но мне интересно вот про Индиан, кто-нибудь что-нибудь мне рассказал.

0: Ну, вот помимо соцсетей. Живое хочется мнение.
1: Вот в наш ТГ-канал заходите, там под кружочком напишите.
0: Но, ну, прям интересно. Вот.
1: Так, и вот, что там? Тема. Пьяную пенсионерку-байкершу оштрафовали в Башкирии за езду на советском мотоцикле без шлема с регистрацией и страховки. На Иш Юпитер 5, значит, гоняла бабулька.
0: Она понимаешь? Такая, ты Венера, я Юпитер.
1: И все, и
0: ты в челнах, я в Питер. Люди, помогите. Интересно.
1: Да, вот, значит, каталась. Не, ну, с другой стороны, кайфовая пенсия.
0: Ну, она, понимаешь, у нее, она вот чисто заветом Бузовой следует. Жизнь одна, кайфуйте.
1: Да, причем, судя по видео, там мотоцикл с люлькой.
0: Угу.
1: То есть она прям...
0: И в люльке Семенишна сидит такая, еще они вдвоем такие... Да нормальные мы!
1: Нормальные!
0: Да, да, да.
1: И погнали по лесам и полям. Но, вот. Но в нетрезвом виде водить нельзя никакой транспорт.
0: Надежда Джигурдова.
1: Какие угадали, да?
0: А, это было бы интересно.
1: Это было интересно. А еще интересно. Интересная информация на правах рекламы.
0: Ну-ка.
1: Вот сами понимаете, что когда ребенок находит свое дело, это видно сразу. Он больше двигается, больше уверенности, меньше времени в телефоне проводит.
0: Это и хорошо.
1: Академия спорта «Я чемпион» уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными и целеустремленными. Здесь можно выбрать направление по душе. Есть футбол, есть волейбол, есть гимнастика, есть шахматы.
0: О.
1: Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров. А первое тренировка бесплатно, чтобы посмотреть, попробовать. Сегодня в Академии занимается уже более 5000 детей и взрослых. Ого. Академия спорта «Я чемпион». При покупке, кстати, одного абонемента вы получаете в подарок футболку.
0: А у них, кстати, они прикольные, качественные такие.
1: Да. И при покупке двух абонементов для одного воспитанника форма в подарок.
0: Кайф.
1: То есть еще и инвентарем могут обеспечить. Подробности по телефону 296-5707, адрес Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Мы немного отдохнем и вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. Партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу в Верховный суд на решение о снятии с выборов в Госдуму. Партия настаивает на том, что замечания избирательной комиссии по собранным подписям были необоснованными. Как пояснил лидер «Яблока» Николай Рыбаков, апелляционная жалоба будет рассмотрена Верховным судом в ближайшее время. Ранее ЦИК отказал «Яблоку» в регистрации из-за большого количества браков в подписных листах. Партии заявили, что будут добиваться восстановления своих прав через суд. На логистических объектах Wildberries в Воронежской области провели эвакуацию в соответствии с требованиями безопасности. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании. Причиной эвакуации предположительно стала угроза атаки беспилотников в регионе. Губернатор Воронежской области сообщал об опасности ударов беспилотников и призывал жителей соблюдать меры предосторожности. Другие подробности случившегося пока не приводятся, пишут новости ТВК. В Матыгинском округе двухлетний мальчик утонул в реке Таси. ЧП произошло 8 августа в поселке Кирсантьево. Четверо детей гуляли без присмотра взрослых, вышли за ограду и отправились на берег. Мальчик зашел в воду и утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает НГС-24. Семье веселого молочника Джастина Уолкера разрешили остаться в России. Ранее, 7 августа, фермер сообщал, что им могут аннулировать вид на жительство. После поездки в миграционную службу выяснилось, что произошедшее было недоразумением. Уолкер, переехавший в Россию в 1994 году, известен по мему о сыре, ставшему популярным в 2014 году. Сейчас семье рекомендуют оформить гражданство, сообщает НГС-24. Красноярец Алексей вновь совершил экстремальный прыжок с парашютом, на этот раз с крыши 23-этажного дома на Шахтеров 66. Он приземлился на территории Юкопарка. Ранее он уже прыгал с 20-го этажа ЖК «Орбита». В его соцсетях есть видео прыжков с разных скал. Администрация предупреждает, трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить, пишут новости ТВК. И валюте доллар 82.61, евро 95.29. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
10: Сегодня во вторник, 11 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Красноярск FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
2: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6.03 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: И Роман Бутонов.
4: Здравствуйте.
5: Вот, слушай, вот как ты считаешь, вот слово «подкаблучник» — это оскорбление для мужика или нет?
4: Слушай, смотря какое мировоззрение у человека, знаешь, каких-нибудь жестких таких вот, скажем так, альфачей, может это обидеть. Знаешь, такие типа, в смысле мы каблуки?
5: Короче, смотря какой контекст, типа.
4: Ну, как будто бы да.
5: Но смотри, вот знаешь, что психологи заявляют? Они говорят, что подкаблучники, а на самом деле это лучшие мужья и отцы.
4: Ну, а с кем вот в семье, с кем ты соревнуешься?
5: Да? Я не знаю.
4: С кем? Сам с собой только, если.
5: Самса, ты зачем сказал? Сам собой.
4: Сам собой. Я сайонара бой, я самса.
5: Я, I'm a самса бой.
4: Сам собой.
5: Прикольно. Короче, говорят, что вот эти вот мужчины легко идут на компромиссы, меньше командуют и умеют считывать эмоции. Вот эксперты так говорят. Говорят, такие партнеры крайне заботливые и делают для семьи все. Ну, вот я, короче, про себя могу сказать. Ну, я не подкаблучник, это точно. Но в том плане, что я, короче, иногда жестко за свое мнение топлю. Но при этом, при всем, вот мне не нравится такая позиция, что вот именно эти делают для семьи все. Я тоже делаю все, ведь семья это главное.
4: Ну, конечно, как говорил Доминик.
5: Где моя бутылка корона? Где мой крест большой? Поэтому не знаю насчет там прям лучшие и не лучшие, но, возможно, ну, женщинам, конечно, в кайф с такими. Потому что, опять же, иногда и женщины бывают, абьюзеры те еще.
4: Конечно.
5: Причем жесткие. О, короче, история. Тут, значит, Netflix, тот самый знаменитый. Угу. Они заперли живого человека внутри билборда в центре Голливуда.
4: Сильный маркетинговый
5: ход. Да, вот чтобы прорекламировать, собственно, новый хоррор. Там организовали вот полноценную комнату, короче, такую на билборде, где мужчина проведет 3 дня. Ему оставили запасы еды и доску, с помощью которой он может общаться с прохожими. Ну, не доску Уиджи.
4: Не, не да. надо. Не вот. Стирально.
5: Акция, собственно, задумана, чтобы продвинуть хоррор «Последний дом», где по сюжету семья оказывается запертой в своем доме и никак не может оттуда выбраться. Так это ковид.
4: Ну, по факту, да.
5: Там каждая семья была заперта дома и не могла оттуда выбраться.
4: Либо, ну, с замком что-то.
5: Да, не лает, не кусает, из дома не выпускает.
4: Из дома не выпускает, и окна тоже что-то... А, это, короче, смотри, это умный дом взбунтовался.
5: Да ты чё?
4: Ну, возможно. Вот такой сценарий.
5: Возможно.
4: И не выпускает из дома, вот такой.
5: И не выпускает.
4: И не выпускает из дома. Современный хоррор. Вот это. Еще постоянно Суна генерирует новые песни и включает их.
5: Ага. Вот. Там наверху сидит ворон.
4: Если просто 24/7 вот это, пока не сходишь с ума.
5: Ну, то жестко.
4: Это даже в 14.08 не было такого.
5: Ну да.
4: Это ужас, страшно. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вот ваш день затянулся, а есть-то хочется.
5: Хочется.
4: Причем хочется прямо сейчас.
5: Да есть, хочется всегда.
4: Любимые новинки можно заказать с ночной доставкой во вкусные точка. Ночная. Это
5: ночной дозор.
4: Ночной дожор.
5: Дожор, да.
4: Например, Big Chicken Burger. Кунжутный. Мягкая булочка, сочная куриная...
5: Всем выйти из сумрака, это Big Chicken Burger.
4: Кунжутный. Куриная котлета в хрустящей панировке, сыр, эмменталь, свежий томат, салат, жареный бекон и нежный кунжутный соус. Горячо, сытно и без поездок по ночному городу. Допустим, вот ночь, смотрите кино, может быть, работа допоздна, вкусный повод найдется всегда. Вкусная точка, ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зоны и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-17-54.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
12: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутанай.
3: Добрый вечер.
4: Так, две истории.
3: Давай, значит, первую.
4: Первая, связанная с футболом и девушками легкого поведения.
3: Опа, интересно.
4: Значит, оказывается, прикинь, расследование провели. Тут Южнокорейская федерация футбола оплачивала вот этих девушек древней вот этой профессии иностранным судьям.
3: Причем подкуп такой?
4: Во время вот отборов к чемпионату мира 2014 года еще. Ничего и к Олимпиаде 2012.
3: То есть они прям задним числом,
4: причем,
3: как бы,
4: смотри,
3: это не звучало.
4: Платежи проводили с марта 2011 по март 2012. За этот период сборная провела 7 матчей и ни разу не проиграла.
3: Опа.
4: Вот, а история всплыла только сейчас, во время проверок после вот провального чемпионата мира 26 года для сборной Южной Кореи.
3: Ну, так себе выступили.
4: Вот. Интересный, конечно, подкуп. Я бы сказал, так вот подлизнуть судьям.
3: Да, у нас будет свой футбол с блэкджеком и всем остальным.
4: А вторая история как раз про байкеров. Тут один байкер, значит, в Подмосковье летел, значит, на скорости 270 км в час.
3: Я даже вот, ну, не представляю.
4: Я вообще, я говорю, для меня вот, у меня же не спортивный мотоцикл, у меня вот, ну, чоппер там.
3: Городской.
4: Круизер его по-другому называют, городской, да. И на нем вот при скорости выше 110, короче, ну, сложно, тебя ветром начинает, потому что у меня не ветрозащита, ничего нету, как бы, я еду, и меня начинает уже нет-нет сдувать. Особенно страшно по Николаевскому мосту. Едешь, когда там вообще боковой ветер еще долбит.
3: Угу.
4: Вот. А вот эти вот 270 километров, вот эта вот ракета летящая. И, короче, чувак летел, и в него влетела на полном ходу ворона. А от вороны остался фарш.
3: Ну, логично.
4: А чувак, ну, хорошо в шлеме был. Но просто в этот весь фарш на шлеме, на мотоцикле. Но он снял шлем, вот там под шлемом вот такая вот ссадина на лбу.
3: Жесть.
4: Прикинь,
3: какая.
4: Просто жестко.
3: А может, ворона летела, да, со скоростью, которая, ну, как бы,
4: ну, да,
3: неподходящая.
4: Прикинь, она тоже летела 270. Это жестко. Но, если честно, я, знаешь, хотел бы обратиться к товарищам байкерам. Это, ну, вы что творите-то? Вы что вытворяете?
3: На шлеме моем была ворона.
4: Это, ну, сильно жестко. Я не знаю, вот у людей, как, знаешь, такое ощущение, как будто отсутствует инстинкт самосохранения.
3: Конечно, причем каждый, наверное, как...
4: Пресс-Ф.
3: Каждые выходные я подписан на паблик в Телеграме наш, Красноярский новостной, и они постоянно пишут про ДТП с участием мотоциклистов.
4: Да, и в основном, заметь, какие мотоциклы?
3: Ну, которые вот торпеды, пульки вот эти, поэтому, пожалуйста, не гоняйте.
4: Не гоняйте, ребят, вы это, не гоняйте, мужики, вы матерям еще нужны, ну что, и женам тоже.
3: И всем остальным.
4: Ну, собаки свои.
3: Да. Ну. Аккаунту в мире танков.
4: Ну, тоже верно.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
7: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
3: Есть у нас сообщение, которое написали в группу ВК. Александр, что можете сказать про Ford Mondeo 10-15 год? Дорогой ли он в обслуживании? Слышал, что расход топлива 1,6, 1,8 или 2 литра. Примерно вот расход одинаковый. Правда ли это?
4: Слушай, ну практически да, потому что вот если мы разбираемся с малыми объемами, я в свое время еще на фокусе, когда рабочим ездил, у меня на 2-литровом и на моторе 1.8 примерно одинаковая была тема. 1.6 тоже не отставал по расходу, потому что приходилось из него все время выдавливать, понужая. Вот. Что касается Mondeo, наверное, я скажу так. Расход не самая главная печаль, потому что сейчас вот уже несколько подряд радиослушателей в этом году задавали вопросы, что делать с коробкой на моторе 2.5, как раз 13-го 14-го года выпуска. Да, к сожалению, тема не самая приятная и не самая дешевая, не самая надежная. Но по факту это один из самых доступных круизеров в этом классе. Все остальное стоит уже дороговастенько. И те же камрюхи, и те же Актеоны. Поэтому, если мы хотим получить что-то среднее с просторным салоном, нормально сделанное по качеству и комфорт, то это оно. Но если мы хотим супер надежный автомобиль, ну, ребята, это, конечно, не то пальто. Здесь надо сразу озадачиться первичным состоянием этого транспортного средства, все прочекать, продиагностировать, ну и, конечно, очень внимательно на основные узлы и агрегаты смотреть. Четкий средняк, но не более того. К сожалению, не самый простой и дешевый в ремонте. Давай дальше.
5: Да, если что, я владелец вот Форда Мондео.
3: А, кстати, точно.
5: 18-го года. И хочу сказать, отличная машина. Покупайте, я продаю.
4: У тебя 18-го года, да?
5: Да.
4: Ну, кстати, 18-й год-то больше хвалят. Ну, так, между нами.
5: Вот.
4: Давай.
5: Как минимум я.
4: Не продавай еще пока, погоди.
3: Есть еще...
4: Такая корова нужна самому. Чего такое?
3: Есть еще одно сообщение. Александр, как относитесь к автомобилю Шевроле Малибу?
4: Я нормально к нему отношусь. Просто, если мы берем вообще те Малибу, которые продавались официально, у нас, вот он когда пришел, мы такие, типа, ну класс, ну вот она, типа, брутал, типа, вот все. А потом посмотрели, там всего 3 комплектации, половина из тех опций, которые есть там у корейцев, отсутствует, поэтому их просто сожрали. И с этими 3 комплектациями они как памятник некоторые стояли в автосалонах. А более свежие версии берут чисто за счет внешности. Никакого суперкомфорта там нет. И вот то, о чем мы только что говорили, там, по поводу Mondeo круизных, не то пальто. А, я думаю, что только благодаря цене, ну и вот опять же внешним данным. Никакой там супернадежности, ничего сверхъестественного. Да, нормальный, такой интересный, симпотный автомобиль, по крайней мере, вот в свежих, если так можно назвать, генерациях. Остальное... Есть звонок, давай тогда сразу. Алло.
6: Алло, доброе утро.
4: Да.
6: Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу машины Honda Vizel 2020 года выпуска.
4: Я поддерживаю руками, ногами. Цена вопроса единственная, более-менее такая пограничная, мягко говоря, потому что не все готовы такие суммы выкладывать за подобного уровня и класса автомобиль, но в целом он себя более чем оправдал, поэтому как альтернатива другим японским кроссоверам и корейским в том числе можно. Вы смотрите с каким мотором и в каком бюджете?
6: 1,850 мотор 1,5.
4: Понятно. Но 1,850 это еще относительно недорого, я так скажу. Чисто внешне мне старые генерации, там, допустим, какого-нибудь там 15-го, даже 18-го года нравились. Вот, они посимпатичнее нравились мне больше. Но это, опять же, мое имхо, поэтому здесь смотрите на возможности автомобиля. Он чем свежее, тем лучше. Если это полторашка гибридная, то я считаю, вообще вариант рабочий, но на полном приводе, учитывая наши зимы.
6: Спасибо огромное за ваше мнение.
4: Спасибо и вам за звонок. Благодарю за внимание наших радиослушателей. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дальше.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
8: Скидки на пуховики до 45%.
9: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
10: ИП Распин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
12: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточняются.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227. Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Будуна.
3: Здравствуйте.
4: Здорово. Так, значит, вот смотри, вы ребенку на день рождения хоть раз заказывали аниматоров?
3: В этом году да.
4: Да, что кого заказывали?
3: Человек-паук.
4: Вот смотри.
3: Не Колобок.
4: Девушка тут тоже заказала Человека-паука на день рождения.
3: Так.
4: Но не ребенку, мужу.
3: Уважение.
4: Вот, аниматор, значит, залетает в комнату. А тут прям видос, он прям залетает такой в комнату. И такой... А где дети? Там одни взрослые сидят. Оказалось, что вот именинником, собственно, был 32-летний юнец.
5: Сережа, 32 года.
4: Который обрадовался пауку не меньше вообще любого ребенка. Он там завизжал. Короче, когда все выяснилось, вот этот паук...

0: Ух, начал устраивать настоящее шоу. Он там крутил сальтухи, танцевал, фоткался с именинником, его друзьями. И вот, глядя на видос, ну вот на счастье этого чувака, реально он был рад, там не меньше ребенка прям. Ну, и аниматор, да, надо сказать, достойный. Он там прям хорошие трюки выполняет.
1: Выложился.
0: Да. Вот, а еще история, значит, смотри.
1: Фотки потом в Daily Bugle.
0: Мы с тобой, как эти, амбассадоры пенного, да?
1: Ну, да. Можно так назвать.
0: Смотри, знаешь, что заявляет в соцсетях? Что пиво связывает человека с Богом. Начиная со времен Древнего Египта и Месопотамии, пена считалась нектаром высших сил и использовалась в обрядах для связи с богами. Нате, получите!
1: Чашу вот так вот. Туда, наверх.
0: Да, Святой Грааль наполненный. Но опять же, мы напоминаем вам, да, что это оставьте это нам.
1: Это исключительно информационная вообще.
0: Да, мы никого никуда ни зачем не зовем. Да. Мы сами сходим.
1: Конечно. До 9 главное.
0: Ну, смотри где.
1: Ну, если ты там не это сейчас. Начнутся вот эти вопросы. А нам лишние свидетели не нужны. Нет, с хорошими людьми всегда можно и поделиться. Ну про что сейчас вообще? Я думаю, что надо сделать небольшую паузу. Мы скоро вернемся.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. На Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае произошел пожар на вспомогательном оборудовании. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Завод не прекращал работу, лабораторные исследования не зафиксировали превышение вредных веществ. Минобороны не сообщало об атаках беспилотников на регион. Об этом пишет «Контекст». В региональном Роспотребнадзоре начала работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Родители могут уточнить, какую подобрать одежду, обувь и канцелярию к новому учебному году, а также задать свои вопросы по телефону 8-391-226-89-50. Горячая линия продлится до 21 августа. Также круглосуточно работает бесплатный телефон единого консультационного центра 8-800-555-49-43. На севере Красноярского края могут появиться опасные гибриды белого и бурого медведей. Из-за изменения ареалов их встречи становятся все более вероятными. Ученые опасаются, что гибрид может быть агрессивным и непредсказуемым. Пока такие случаи не зафиксированы, но риски сохраняются, пишет «Проспект Мира». Для Красноярского цирка нашли подрядчика реконструкции почти за 3 миллиарда рублей. Им стала московская компания «Артстройтехнология», единственный участник торгов. Ей предстоит сначала разработать проектно-сметную документацию, а затем провести реконструкцию. Работы планируют начать в 2027 году, а завершить в 2030. Об этом пишет «Проспект Мира». Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самой кассовой картиной режиссера, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов. Он обошел «Темного рыцаря Возрождения» с 1 миллиардом 85 миллионами. Бюджет ленты составил 250 миллионов долларов. Об этом пишет «Контекст». И о валюте. Доллар 82,61, евро 95,29. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Завтра, в среду, 12 августа, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 27.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанов.
3: Здрасте.
4: Давно ли мы с тобой вспоминали такого персонажа, как Экзибит?
3: Ну, давненько.
4: Причем, ну, вот для тех, кто не помнит, ну, опять же, люди, наверное, такие, знаешь, алды типа нашего возраста, они должны помнить по MTV вот эту передачу «Тачка на прокачку».
3: Конечно.
4: Легендарная.
3: Мониторы вот, везде вставляли.
4: Смотри, тут Экзибит, значит, стал блогером. Он начал регулярно записывать ролики со своей кошкой Тендер. Он обозревает лотки, рассказывает о разных видах корма и дает советы, как правильно следить за здоровьем питомца. Такой кота-блогер, понимаешь?
3: Лоток на прокачку.
4: Да. Вот. А самой вот этой Тандер, вот этой вот кошке, знаешь сколько? Ей больше 20 лет, и она по-прежнему остается активной. Все благодаря вот регулярным походам к ветеринарам, профилактическим капельницам и разнообразной диете. Прокачал кошака, прикинь.
3: Слушай, ну кошка живет свою лучшую жизнь.
4: Угу. Ну, с таким-то хозяином. Конечно.
3: Ну да.
4: У нее по-любому есть своя тачка, короче, в которой есть мониторы, вот это все.
3: Чтобы следить за кошкой.
4: Да.
3: У кошки есть мониторы, я тебе больше скажу.
4: Вот. А еще, вот для тех, кто хочет похудеть или сделать себе крутое тело.
3: Так.
4: Тут этот Том Холланд рассказал о тренировке, вот, которой он готовится к роли Человека-паука всегда. Причем актуальная форма Тома Холланда, она вот такая. Ну, прям очень даже, да?
3: Это Зендея потом.
4: Наверное. Вот, главный секрет, интенсивный комплекс под названием Синди. Нужно запустить таймер на 20 минут и выполнить максимальное количество повторений простых упражнений. 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. И вот так вот по кругу 20 минут фигаришь.
3: Ну, круговая, мощная
4: тренировка. Причем личный рекорд Тома Холланда 27 таких кругов, прикинь, за 20 минут. Где вот на один круг у него уходит всего 44 секунды, а в сумме выходит 135 подтягиваний, 270 отжиманий и 405 приседаний.
3: Ну, потому что, ну, представляешь, если бы у него был животик, он бы натянул костюм, и что бы это было? Ну, такое себе.
4: Это такое, это Тоби Магуайра, по-моему.
3: Ну, да, такой, знаешь, бы вот куда-то прыгнул, такой...
4: Ща. А причем вот сам актер признается, что на самом деле, говорит, тренировки — это лишь 20% успеха, а остальное — это диета с упором на белок и, собственно, контроль калорий, чтобы мышцы успевали расти и восстанавливаться.
3: По факту, да, так и есть.
4: Ну, в целом, да, вообще... Любой человек, который типа держит себя в форме, реально вам скажет, что даже не в тренировках дело.
3: Постоянно реально, на кухне все
4: по
3: решается.
4: По факту, 2500 калорий правильных, и все, и пожалуйста, получайте.
3: Остается только мотивацию в себе найти и изо дня в день это делать.
4: Я, кстати, прикинь, я понял, что я за вот первые 2 месяца лета я схуднул на 4 килограмма. Потому что я ем мало летом из-за того, что много работы. И в целом, как я и говорил, я по утрам еще есть не люблю, потом уехал работать, и по факту весь день не ел. Вечером приезжаю домой, там что-нибудь чуть-чуть закинул в себя, и все, и потом опять по новой. И в итоге, вот вместо 95, теперь 91.
3: Вот, пожалуйста.
4: Я говорю, может быть, еще, если вот перевалить бы в 80 с копейкой, я потом на футбол приеду, покажу вам. Ну, хотя это... нет, поясница не позволит.
3: Такая,
4: тихо, тормози. То, что ты похудел, ничего не означает.
3: Вообще, типа, успокойся уже. Ну, куда? Оставь это, молодежь.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.

0: Live24.ru.
1: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанай.
3: Здравствуйте. Перемещаемся, значит, в Москву, в квартиру 52 квадратных метра. Там пенсионерка держала стаю собак, попугаев, ворону, сов, удава, лису и крокодила.
4: Вот такая компания.
3: Вот такая интересная. Вот. Причем соседи жаловались на сильную вонь, естественно, насекомых, антисанитарию, ну, такая-то компания. Суд обязал женщину убрать из квартиры почти 30 животных.
4: Это балдеж какой-то, конечно.
3: Ну, куда? Разрешили только двух собак оставить.
4: Не, причем интересно, а как вот эта вот вся компания уживалась?
3: Я вообще не понимаю.
4: Ну, типа, какой-то же секрет у нее есть.
3: Утром вот кто тебя первый будет? Ну, сова спит. Стопудово.
4: Ну, крокодил глодает ногу такую уже, говорит. Мать жрать.
3: Он вот так вот жрать. Откуда-то выглядывает. Вот
4: да,
3: так.
4: Да. Из ванны.
3: Да-да-да.
4: Эти глаза такие.
3: Да, попугаи такие. Повторяют за кем-то, и собаки носятся.
4: Слушай, я не знаю, что происходит, но почему-то у меня сегодня какая-то подборка пенных новостей.
3: Ну, так получилось.
4: Я не знаю, это вот, всего... когда Аня здесь, у меня почему-то подборка про секс, а вот сегодня, видишь, ну, зачем мы будем об этом рассказывать, да?
3: Ну, действительно.
4: А, вот, зачем ее дразнить тем, чего у нее нету. Вот,
3: ну, и ее нет.
4: И ее нет, да. Короче, рассказываю. Значит, в Уганде прошел чемпионат по распитию пива. Как звучит?
3: Это
4: жаль, что мы не уганцы, да?
3: Увлекательно.
4: А, значит, смотри, участники переходили от стула к стулу, где им надо было выпить бутылку пенного. Цель – выпить все пиво на дистанции, не пропустив ни одной бутылки и дойти до финиша первым.
3: Как надо? 12 стульев?
4: Ну, прям интересно. Не написано, сколько стульев дистанция вся, но я видос смотрю, это очень забавно. Смотрится, конечно, чуваки реально подходят такие на стул, садятся, открывают такие, идут дальше. И видно, что, ну, вот к концу
3: видно,
4: видео...
3: Видно, что опытные люди.
4: Не, видно, что к концу вот этого похода, ну, походка уже такая, не летящая.
3: Ну, то есть нарядно выглядят уже люди.
4: Очень сильно нарядно.
3: Чуть-чуть, возможно, икают.
4: А забавно, знаешь, что еще? Помнишь, была реклама, по-моему, Пепси, что ли, где Месси, Аршавин, где они бежали-то вот по этому... по африканским вот этим вот пустошам, играли в футбол. И, да, поле, да. И поле перемещалось с ними, вот люди перемещались с ними.
3: Ну, по-моему...
4: Пепси была реклама, точно.
3: Скорее всего, да.
4: И вот здесь так же прикольно, люди такие перемещаются, все, да, зрители дофигища просто, они перемещаются по всей дистанции вот вместе с этими участниками.
3: Так это интересно наблюдать. Вообще. Вот эти вот бега.
4: Уганский чемпионат по распитию пива.
3: Солодовые бега. Можно это так назвать. И немного полезной информации на правах рекламы. Вот поздно вечером, ну, это же не повод отказываться от вкусной еды.
4: Нет.
3: Да, даже если вы следите за фигурой. В Красноярске во вкусные точка заработала ночная доставка. Заказывайте домой новинки меню панини Тоскана с двумя бифштексами из рубленной говядины, с сыром и менталь, томатом, рукколой и соусом с базиликом или чикен карри ролл с хрустящими стрипсами, свежими овощами, сыром и насыщенным вкусом карри. Панини Тоскана неоднократно пробовал, всячески советую, очень вкусная штука. Ночь, там вот, с друзьями пошли в кино,
4: что
3: например.
4: Свобода,
3: да, захотели заказали, захотели не заказали, правильно, но лучше, конечно, заказать. Вкусный повод найдется всегда. Вкусная точка, ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
5: Зарядись энергией. Сжили Ситирей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
6: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
7: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 31 минута в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев.
4: Здрасте.
5: Короче, у меня история, от которой бы у нашей Ани закипела бы пятая точка.
4: Опа.
5: Но ее нет, поэтому можно спокойно рассказывать. В США прошел чемпионат по мытью полов среди женщин.
4: Ну, а почему нет?
5: Сейчас, смотри, участницам нужно было на скорость вымыть свои участки. Судьи оценивали чистоту, мастерство владения шваброй и отсутствие ошибок. Причем за оставшийся мусор или сбитые препятствия снимали баллы. Также среди дисциплин, смотри, были гонки на пылесосах, скоростная заправка кроватей и броски рулонов туалетной бумаги в корзину.
4: Еще, нужно, чтобы по квартире были разбросаны вещи, и нужно, вот, знаешь, как челночный бег быстро и скидывать в корзину.
5: Ну, очень интересные соревнования.
4: Не, а можно было потом сделать, там, соревноваться с мужчинами. Почему?
5: Просто да, вот сейчас у девушек, которые настроены так, да, агрессивно, они такие, а почему мужики вот в этом не учат? Ну, вот не учат. Вот такое соревнование, чисто между женщинами.
4: Это не значит, что мы не умеем мыть полы. Мы умеем мыть полы.
5: Я умею включать робота-пылесоса.
4: Ну вот.
5: Он моющий.
4: С другой стороны, если бы не было робота-пылесоса, что бы, с полами не справился, что ли, не помыл бы? Все умеют.
5: Помыл
4: это,
5: бы, получается.
4: Все умеют это делать.
5: Но я для этого, понимаешь, вот я всегда угораю на эту тему, говорю, я для этого его и купил.
4: По идее, да.
5: Чтобы он мыл вместо меня. А это же может считаться, что это я помыл? Ну, подожди, я же зашел в приложение, я его запустил, он помыл, я потом воду поменял, если надо. Там,
4: его же для этого, и придумали. А когда женщины просят купить посудомойку, это что такое? И потом они говорят...
5: Что сами помыть не можешь?
4: Говорит, я помыла. Она же помыла? Она помыла. Все, какие вопросы? Она в смысле посудомойка?
5: Да, да.
4: В смысле прибор?
5: Сейчас, Никита, аккуратно, аккуратно.
4: Да я вообще, у меня все хорошо.
5: У тебя есть какой-то ореол бессмертия, я задумал?
4: Я крещеный. Так что все нормально. Раз про девушек заговорили, тут две пассажирки опоздали на рейс в Шереметьево.
5: Ага.
4: И решили самостоятельно догнать самолет.
5: Там видео очень забавное.
4: Да, они вальяжно такие прошлись на каблуках за воздушным судном. Несмотря на все это, их на борт никто
5: мне
4: не пустил.
5: Мне просто интересно, полиция как они прошли?
4: Вопреки всему.
5: Вот прям к самолету, туда, где они уже самолеты катятся.
4: Ну, говорят, загадка некая.
5: Очень интересно.
4: Угу.
5: У них есть какая-то тактика, они ее придерживаются.
4: Они ниндзя.
5: Возможно.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: АО «Губернские аптеки» 118-346-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99.

0: приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. 6+».
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутона.
3: Здрасте.
4: Никита, в интернете, вот сейчас знаешь, что хайпует, ну, типа, вот, набирает популярность, индекс насыщаемости продуктов.
3: Это как?
4: Вот смотри,
3: это что?
4: Этот индекс показывает, после какой еды дольше всего не хочется есть.
3: О, ну, скорее всего, после...
4: Смотри, вот этот индекс придумали еще в 95-м году в университете Сиднея, опросив тысячи людей. И вот смотри, как это работает. После еды каждые 15 минут людей спрашивали, насколько они голодны. И вот за 100% взяли белый хлеб. Вот после него есть хочется уже через 50 минут.
3: Ну, достаточно быстро.
4: Вот, все, что ниже этого показателя провоцирует переедание, соответственно. А, вот, например, тебе говядина. У нее индекс 176%, то есть после нее есть захочется только через 3 часа, к примеру.
3: Ну, нормально.
4: И, короче, вот по этому индексу, чтобы худеть, нужно есть продукты с индексом 170-250.
3: Ну,
4: вот
3: кроме так... говядины, это что?
4: Смотри, вот так можно дольше оставаться сытым и не страдать на диете. Вот давай, я вот сейчас посмотрю, вот, допустим, что там 170-250?
3: Да.
4: Например, апельсины, у них индекс 200. А, вот из фруктов. Яблоки, у них тоже там 200. А, виноград под 170.
3: А самса вот. Есть?
4: Подожди, вот что, давай вот из такого, из такого вредненького, да, что в этот индекс попадает.
3: Уран.
4: Например, смотри, вот мясные стейки, кстати, у них индекс 200.
3: Ну, нормально.
4: У сыра вот 170 как раз, ну, типа, нижняя грань. Вот после
3: а если вот

0: Мясо и сыр. И апельсины.
1: Ну, вместе, не знаю, как это сочетается. Вот они просто раскидывали здесь
0: Ты же не можешь что-то вот одно съесть там,
1: типа. Ну да. Ну вот, допустим, даже если вот брать закуски какие-то, знаешь, типа вот арахис, йогурты, там чипсы, вот у них индекс там соточка с копеечкой буквально. То есть после них буквально вот через там час с копеечкой ты захочешь опять кушать.
0: Чипсы это, я не знаю, как опилки подбрасывать в этот, в печку.
1: Ну да. Ну вот сгорит, те же самые сразу. Мюсли, вот, допустим, для тех, кто любит, да, там мюслями завтракать. Вот у них тоже индекс там буквально там 120.
0: Да, конечно, они бесполезны. На самом деле. Лучше кашу поесть.
1: Ну, вот такая вот история. Задумайтесь.
0: Над чем?
1: Ешьте рыбу. У рыбы, кстати, индекс 240.
0: Нифига себе.
1: А-а-а. То есть, ну как будто нормально.
0: Не, рыба сильная штука.
1: Рыба хорошо. Сейчас бы скумбрию, говоря, еще копчение.
0: Ой, красиво. Вообще. Тут, короче, что говорят, что СДВГ и думскроллинг можно вылечить в тюрьме. Там просто...
1: И тебя вылечит.
0: Там человек провел эксперимент в заключении, 4,5 месяца он провел, и внезапно обнаружил, что снова может долго концентрироваться, читать большие тексты, да глубоко размышлять без постоянного желания отвлекаться. После освобождения эффект какое-то время сохранился, он гулял без телефона, не лез в соцсети, потом постепенно вернулся, концентрация внимания снова просела. Оказалось, что в тюрьме мозг чувствовал себя здоровее, чем на свободе со смартфоном.
1: Ну... Вот.
0: Вот такой вот цифровой детокс, ну.
1: Так что.
0: Интересно.
1: Если что, это. Вот, сходите,
0: блин,
1: посидите.
0: Что-то у меня думскроллинг. Пойду-ка я павильон ограблю. Нет, избегайте таких ситуаций.
1: Не надо, конечно.
0: Можно как-то по-другому.
1: Ну, наверное.
0: Но если вам классно, ну, продолжайте.
1: А, кайфуйте. Ну.
0: На сегодня все. Завтра еще покайфуем.
1: Ну да.
0: С 5 вечера.
1: Ну да.
0: Причем погода на этой неделе прям летняя, прям классная.
1: Кататься надо.
0: Да.
1: И официально можно.
0: И вечером классно, классная прохлада.
1: А вчера вот было очень свежо. Я даже куртку, мотокуртку другую надел, чтобы потеплее было.
0: Я вчера вечером приехал со свадьбы, выхожу из такси, и мне навстречу идет чувак в пуховике. А я в футболке.
1: Вот они, встретились две вселенные.
0: Да. Одним дует, другим жарко. Так что все нормально. Все, до завтра. Пока.
1: Пока. Сейчас.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск ФМ.
5: Здравствуйте. В Ачинском округе закрылась треть заправок. Из 47 действуют только 34. На большинстве АЗС продают лишь 1-2 вида топлива. По словам замглавы Ачинского округа Натальи Григорьевой, сельхозпроизводителям округа на август не хватает 294 тонн солярки и более 16,5 тонн 92-го бензина. Власти решают вопрос о возможности отпуска топлива в тару с заправок КНП. Ситуация, по словам чиновницы, несколько выправилась. Об этом пишет проспект мира. В Красноярском крае полностью перекрыли участок трассы Р-257 Енисей. Движение в обе стороны перекрыли на 117-м километре. Участок трассы находится между Дивногорском и Балахтой. Водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу закрыли из-за аварии. Обстоятельства ДТП еще выясняют, рассказали в госавтоинспекции. Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям смягчить требования к малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово. Об этом пишет Борус. Платные парковки в центре Красноярска планируют восстановить. Мэрия готова потратить 15 миллионов рублей на ремонт электронных замков и настройку оборудования. Речь идет о парковках у Кванта, на Обороны и других улицах. Часть оборудования вышла из строя из-за санкций, но теперь систему планируют возобновить. Об этом сообщает НГС-24. В Минусинске 15 августа пройдет традиционный фестиваль «День минусинского помидора». Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и народные гуляния. Главное событие – конкурс «Минусинский чемпион за самый крупный томат». В прошлом году помидор-победитель весом 2 килограмма 820 граммов стал самым большим в России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 82,61, евро 95,29. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
7: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
8: Завтра, в среду, 12 августа, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: мама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокойтесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
2: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничева.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Tronic. You're listening to Tronic with Christian Smith.

0: реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: enjoyed this 1 hour?
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет. Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск FM. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск ФМ 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассалам.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск

0: реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

музики мне так легко, готов я ехать далеко, и вот подъехать дому я.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.